тьмы ни света нет. Сбивает с толку нас то, как светило спектр воспринимает глаз. Планету облепил тягучий полумрак и сажу отбелил. Не отличить никак. Нет правды на земле, как, впрочем, нет и лжи. Кто смог повыше влезть, кому принадлежит возможность без помех с экрана вгнуть свое, того слова в момент мы истиной сочтем. Отсутствует мораль. Суть этики всегда условностей вуаль, запретов череда. Сперва петля и плеть загонят под хомут. Глядь, через пару лет уже запрет зовут законом, а потом отсутствие свобод, внушение кнутом за нравственность сойдет. Нет никакой любви, химическая блажь. Лишь тот неуязвим, кто распознает фальшь. Сквозь снегопад невзгод, сквозь пляски на краю, и в культ не возведет иллюзию свою. Нет ни добра, ни зла. Придуманы они как будто на века, но пролетают дни, наращивая люфт, срывая тормоза и с минуса на плюс, меняя полюса. Ни яви нет, ни снов, ни воли, ни цепей, ни рая, ни котлов, ни Бога, ни чертей. Чисты кругом холсты, реальности объем, лишь кокон пустоты. И ты, как в гипсе, в нем.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Да, шел и как-то, да, спокойно так никого не трогал. Думаю, а что бы мне такой вот блюзик такой, именно проводочку, вот хороший блюзик, проводочку. И почему-то мне сразу вспомнился мне ПГ, который пел «Мама, я не могу больше пить». А мне, наоборот, бахнуло так, что надо выпить холодной водочки пузырь, и все, и жизнь наладится охерительно.
2: 11-й трек первой пластинки «Ништяки», город Губкин, проект Игорь К., «Холодной водки пузырь», поехали.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Мы внучку вывозили в Севастополь, там в эти вот в Крым тогда, когда Крым стал наш. И мы оттуда когда летели, и я мне в самолете, и мы ездим домой. То есть для меня это было, наконец-то я домой еду. Потому что Крым это все равно для меня пока еще чужая страна была, тогда на тот момент, в 16-м году. Вот она оттуда родилась.
2: Первый трек первой пластинки «Ништяков», Платвинов Владимир. «Едем домой», город Оренбург, и этот трек, он прям заслуженно первый.
3: Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день

домой. И мы едем домой, домой. И мы едем домой, едем домой.

домой. Едем домой. Но мы едем домой. Домой. Но мы едем домой. Едем домой.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Самба – символ национальной идентичности бразильцев. А пошла мировая известность самбы от бразильских карнавалов. Интересно, что в португальском языке самба – это танец и имеет мужской род. Это не пляска какая, а танец. Ясно вам всем? Первые бразильские карнавалы появились в 20-30-х годах прошлого века. Так что можно сказать, мы празднуем столетний юбилей самбы. Первая же известная запись была сделана в 1917 году. Карнавальная песня. Ну а корни уходят в Африку, в Конго, и означают умбригаду, то есть переход к солированию в круговом танце, типа хоровода с присядкой у нас. Вот такие дела. Серхио Мендес, «Маскуэнада».

0: участники сборника «Грани».
1: 17-й трек второй пластинки «Грани», Геннадий Новиков, «Behind the Wall». Трек называется «В тишине, город Беломорск». Поехали! Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: И снова у нас воронежский проект DVR. Это такой компиляционный альбом, называется он 2020. Трек называется «Я помню тебя». Собственно, поехали, ставим, слушаем, ну и ищем на всех цифровых витринах.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался

Четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Привет слушателям неформатного радио.
2: Представляем вам песню «Многополосно» из нашего нового альбома «Код осени».
1: Ваши ласты Колумба.
3: 17-й трек первой пластинки «Ништяки», город Щекино, группа «Ласты Колумба», «Многополосно». Поехали!

друзья заходят иногда. Мои друзья приходят и уходят в круговороте собственных мелодий. Мои друзья уходят навсегда.

Я бы не был собой, если бы позволил им выключить свет. Господи, прости нас, Господи, спаси нас, Господи, налей нам здесь и с собой на вынос. Господи, прости нас, Господи, спаси нас.

площади праздник, народу сказали, что ад — это рай. Три раза на посошок истили, мы уже никуда не идем. Эту книгу брось в печь, ей необходимо очищение огнем. Мы проснемся весной, когда зацветет наш обугленный сад. Мы бы были не мы, если бы хоть раз оглянулись назад. Господи, прости нас, Господи, спаси нас, Господи, налей.

0: Короче, шухер, здесь диджей Зухер.
1: А итак, друзья, добрый вечер. 21:00:55 на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер. А мой WhatsApp +7 902 75 30 59. А кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Ну и рекомендую всем заходите в наш Дискорд, ссылочка во ВКонтакте в теме есть, ибо ВКонтакт в последнее время совсем тупенький стал. Вот, и актуально смотреть на комментарии там просто нереально. А в Дискорде все, вот вы у меня как на руках, как на столе лежите. Всех вижу, всех слышу. А, итак, Антоха, привет, привет, Андрюха. Слайк Журавлев нарисовался. Здравствуй, дружище. Ну и все, больше пока никого не вижу. Сейчас еще обновлю ВКонтакт. Почему не хочу во ВКонтакте общаться? Потому что там каждый раз надо обновлять, нажимать следующие комментарии, следующие. Короче, очень ентоски неудобно, неудобнище. Вот, итак, друзья, сегодня у нас последняя в этом году неформатная бомбардировка. Вот, и с компанией «Бомба Питер» мы теперь не услышимся аж до середины января, а то и не до начала или февраля, там посмотрим, как жизнь повернется. Вот, Натаха, приветище тебе огромный. И, соответственно, сегодня Дашка постаралась, ну, я вот так вот гляжу по названиям треков, сегодня у нас песняги прямо-таки снежные, зимние, новогодние. Не знаю, не слышал, буду слышать с вами вместе первый раз. Вот, поэтому будем пытаться создать новогоднее настроение. За окошком у меня сейчас прям вот самое то, что доктор прописал. Снежок такой легенький, пушистенький падает. Холодина. В общем, здорово. Электричество. В ашпе нету. Лампочки еле светятся. А я так подозреваю, вся Тула сейчас обогревается домашними обогревателями и электрическими. Соответственно, у нас тут просто нету свету. Лампочки в пол накала горят, и я боюсь, чтобы как бы не вырубился компьютер, потому что два раза он сегодня уже так делал. Бесперебойник уже не справляется, он просто выключается. Я не знаю, на последнем вздохе работает техника. Вот, ну и, собственно, перейдем к победителям прошлой программы. Условные победители, потому что кроме как наших орловских друзей «Навстречу солнцу», никто там особо и не старался. Поэтому не буду я выбирать ништяки, возьму просто первых двух победителей в ротацию. Вот, и там несколько, Дашка, если ты сейчас слушаешь, посмотри на голосовалку и прям вот пометь себе, вот эти группы больше не брать. И вот про Миджи я в прошлый раз говорил, что наверняка они забьют на все это дело, и они забили благополучно, а я бы их с удовольствием взял бы в ништяки. Но больше мы с группой Миджи, наверное, никаких дел иметь не будем, потому что им это неинтересно, а я на них не хочу тратить свое время. Вот, итак, ставим две песенки нон-стопом «Навстречу солнцу» и группа «Свод», и после них, собственно, продолжим. Поехали.

Путь и надежда чужим пресечется. Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном.

А итак, друзья, звучали нон-стопом два победителя прошлой программы. Группа «Навстречу солнцу» и группа «Свод». Итак, друзья, давайте напомню музыкантам, которые у нас в первый раз присутствуют сегодня на эфире. Если слышите свой трек в эфире, значит, имеете право на следующее. Кидайте обязательно ссылочки на свои группы, на свои сайты, на свои ближайшие какие-то мероприятия. Для этого все, в принципе, и делаем. Во-первых, в комментариях в группе во ВКонтакте к теме, ну и, конечно же, в Дискорд, потому что очень часто так получается, что трек понравился, а слушатели не могут найти что и как, поэтому... чтобы могли люди сразу перейти, послушать, добавиться. Вот, соответственно, какие-то свои концерты ближайшие, конечно же, зачитаю, потому что не все сидят во ВКонтакте, не все сидят в Дискорде, кто-то просто сидит, слушает у своих приемников. Соответственно, эту информацию всю обязательно буду рассказывать. Ну и как бы не стесняемся, обсуждаем треки, которые сегодня у нас компания «Бомба Питер» нам предоставила. Десяточка, обойма. Я их, сразу говорю вам честно, тоже не слышал, поэтому буду слушать вместе с вами первый раз в жизни. Вот, судя по названиям, Дашка постаралась, навыбирала прям такие новогодние снежные песняги, поэтому будем сейчас все это дело отслушивать. Так, Антоха спрашивает, будет ли песня года по версии неформатки. Слушай, Антох, я не знаю, если честно, их есть у меня, вот честно, есть треки, которые вот в 2018 году прям так хорошо цепанули мою душу, мое сердце, мои ухи и под черепной коробочкой остались. Скорее всего, мы будем это делать в каком-нибудь полубухающем состоянии. Возможно, там первые 2-3 миксера в следующем году посвятим именно этим трекам, без всяких конкурсов, без всяких отборов. Просто будем с вами отмечать Новый год, бухать бухашку, курить куришку и слушать нормальную музыку. Относительно 2018 года, наверное, в этом году ничего такого нестандартного не будет. Что успеем, отведем. Я так думаю, у нас порой... А что у нас там? Сейчас я в календарь загляну и расскажу. Вот у нас завтра миксер. И два миксера у нас еще будет в этом году. Так что как бы в две среды услышимся. Не знаю, если будет настроен, может быть, и сделаем. Поглядим. Поглядим. Вот, ладушки, едем уже все-таки по программе. Итак, первый трек у нас «Роман Старый». Сейчас я найду, описал его, где-то мне Дашка все это скинула. Где-то она мне все скинула. Вот, вот же оно. Итак, цитирую. «Роман Старый», город Питер, музыкант, путешественник, поэт. Его песни начали рождаться еще в Питере в 10-х годах во мрачных дворах Купчино. Вероятно, там бы они остались, если бы не любовь к путешествиям. Все, остальное не буду читать, потому что тут дальше у нас как бы мало пояснило. Красота. Красота и все. А итак, «Роман Старый», «Эти золотые дни», город Питер. Ставим, слушаем. Ну, а вы не стесняйтесь, комментируйте. Поехали. Поехали.

А итак, друзья, 21.19 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже. Привет, Родик, привет, дружище. Пишет, вот, хорошо поют, приятно слушать. Только что отзвучал проект «Роман Старый», «Эти золотые дни». Пишет, вот, Антох. Вот я сейчас зачитаю, и Ромку, я так подозреваю, он перевернется сейчас, прям его передернет. Пишет, вот, неплохо, вокал напомнил Ундервуд и почему-то Киркорова. Почему-то Киркорова. Слушай, ну это, если только очень-очень прям мужественный Киркоров, потому что, ну, Киркорову так не спеть, я думаю. Он просто генетически не предрасположен, чтобы петь таким голосом. Вот, Антоха пишет песни из разряда задумчивых. Наташка пишет, по-моему, вполне приятно. Ничего не режет слух. Слайк написал, песня «Собеседник» располагает к себе этим. Но жаль, что музыка из-за этого сдвигается на второй план. Ты знаешь, Слав, мне кажется, тут вполне все гармонично. И музыка, и текст, и сведено все грамотно. То есть оно не выпирает ни то, ни другое. Оно все очень хорошо звучит. Мне понравилось очень... Песняга. И у меня почему-то ассоциации возникли со Сплиновским, вернее, не Сплиновским, а Сплиновско-Маяковским маяком. Вот, вот такой речитатив, он мне нравится. Не знаю, с чем это связано, но вот хорошо заходит. Вот, Ромка, мне понравилось. Грузи свои треки обязательно на неформатное радио. Посмотрим, послушаем, да и другие люди послушают. А так, вижу, я подключились у нас к голосовому каналу Родик с Натахой. Молодцы. Кстати, кто еще не знает, если вы закачали себе на комп, или на телефон, или на планшет Discord, он у вас функционирует не в браузерной версии, можете тыкнуть в голосовом канале на общение в эфирах. Вот, и за эфиром, когда поют песни, я периодически матерюсь, говорю всякие гадости, и тогда вы все это будете слышать. Ну и, соответственно, вас там будет видно в голосовых каналах. То есть вот сейчас я вижу там Камоныча, Натаху и себя. Соответственно, вот мы втроем можем там общаться. Ладно, едем дальше. Едем дальше, далее у нас группа «Борисевич». Или Борисевич. Я не знаю, как правильно поставить ударение, но мне почему-то кажется, что Борисевич. Вот. И читаю «Сопроводиловку». Музыкальный коллектив известного питерского поэта, эпатажного шоумена, ученого, интеллектуала и незаурядной личности Игоря Борисевича. Вот, в тесном творческом сотрудничестве с уникальными музыкантами Борисевич создает свои удивительные песни, многообразие которых охватывает весь спектр актуальной современной музыкальной культуры. Ну вот, наверное, Дашка нарисовалась у нас в Дискорде. Привет тебе, Даха. Привет тебе, Борисевич. Все верно. Ну вот, слава богу. А то я думал, я сейчас начитаю.

человек обидится, скажет, я не Борисевич, я Борисевич или Борисевич. Вот. Все хорошо. Я правильно сориентировался в этом узком текстовом файле. А, итак, ставим, слушаем. Группа Борисевич. Трек называется «Шли». Я так понял, Питер. Раз музыкальный коллектив питерского поэта. Ставим, слушаем. Ну, а вы не стесняйтесь, комментируйте. Поехали. Поехали.

0: Богу шли богатые, к злату шли солдаты в ногу. Шли убогие, к Богу шли богатые, к злату шли солдаты в ногу. Шли убогие, к Богу шли богатые, к злату шли солдаты в ногу.
1: Итак, друзья, 21:25 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. От меня уже WhatsApp запущен, ВКонтакт запущен, Discord запущен. Все туточки. Юрка нарисовался. Привет тебе, дружище. Вот, пишет всем привет. И Дашка написала: трек бодрит внезапностями. Внезапностями. А что ты подразумеваешь под словом внезапность? Вот честно. Вот честно, раскрой свой комментарий, я зачитаю обязательно. Так, Родик пишет: своеобразное ощущение от песни, и слова есть, и смысл, и подтекст, и песня получилась, а ничего не понял. Ну так бывает, так бывает. А ты сегодня как это, соответствуешь эфирному статусу или нет? У тебя стоит полтораха коньяка или нет? И мы сразу поймем, что ты понимаешь, а что не понимаешь. Так, Слайк пишет: трек затянул, но ждал более интересного развития. Жаль, что не случилось. Я б развил. Это из разряда «я б вдул», да? Ну, наверное. Так, Антоха пишет: где, мать вашу, уникальность? А так ничего, бодренько. Дашка написался: начинался не так, как продолжил. Ну да. Юрка написал, что клювом проклацал начало, за что извиняюсь. Ну, в общем, добренько так под коньячок зашло. Вот, Юрец сегодня у нас один, я так понял, правильный чувак, и слушает эфир по-правильному, с коньячком и перцем. И это хорошо. Хоть кому-то должно быть хорошо в сегодняшнем эфире. Так, ну, группа Борисевич у нас, я смотрю, не объявились ни во ВКонтакте, ни в Дискорде. Видимо, совсем не до нас. Родик вот уже за рулем. Уже за рулем, но уже, говорит, могу начинать принимать напитки. Ну, ты подожди, ты из-за руля выйди, потому что у меня так дружка, гайцы подъехали. Ну, хотя у вас там в Молдавии, наверное, по-другому все. Вот, а у нас запросто могут гайцы, даже если ты сидишь в заглушенной машине, которая стоит по колено в снегу, в сугробе закопанная, но тебя оттуда взяли пьяным, у тебя забирают права. Все, не ебет, называется, около птицы. Так, ладно. Едем дальше. Далее у нас проект Брызнет. А, кстати, вот давайте я озвучу. Был вопрос по новогоднему плейлисту. Ребят, конечно, будет новогодний плейлист. Обязательно будет. Каждый год он у нас есть. Поэтому присылайте свои поздравлялки, присылайте свои новогодние песняги, если написали за 18-й год новенькие, свеженькие. Вот, обязательно все это добавим в плейлист. Рождественские тоже подходят. Ну, у каждого свой Новый год, да? Поэтому все, что близко и родное этой дате, конечно же, грузите, кидайте, записывайте. Слушатели, если есть желание поздравлять своих коллег-слушателей на волнах неформатного радио, тоже можете записать поздравлялку прямо на диктофон, на какой-нибудь, загрузить нам на сайт. Вот, и тоже мы их добавим. Вот, буквально, наверное, на выходных буду заниматься как раз праздничным плейлистом, вот, и, соответственно, давайте успевайте. Все, едем дальше, далее у нас проект Брындин. Так, сейчас я открою эту хрень, которая называется сопроводиловка, вот же она. Так, Брындин, авторский проект поэта и музыканта Алексея Брындина. Питер, у нас сегодня, походу, все из Питера. Питер во всех его проявлениях: лирика разводных мостов, ирония переменчивой погоды и протест спальных районов. Пушкин, Тютчев, Некрасов, Блок, Ахматова, Мандельштам — это все псевдонимы. Автор — Петербург. Все, дальше не читаю. Ставим, слушаем. Итак, Брындин, а трек вот прям самый что ни на есть. Называется «Новогодняя». Поехали.

Итак, друзья, 21.32 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. От нас уже. Я тут вот за эфиром задал вопрос, а у кого уже есть новогоднее настроение? У меня вот что-то ни хрена его нету. Натаха пишет, вот правда, елки еще нет, зато у нее в комнате уже полмесяца гирлянды и снежинки. Вот, это я так понял. Сейчас я пролесну наверх. А, вот Натаха написала. У меня, говорит, доча чувствует, уже два раза перенарядила комнату. У нее день рождения 3 января. Ну так она днюху чувствует. Она днюху чувствует. Так, Юрец пишет, что-то а-ля Браво повеяло, вот такие ассоциации что-то, но в целом не напряжно и позитивненько, прям лыба по щам растеклась, пьяная, добрая лыба, молодец. Дашка написала, улыбашка, правильная новогодняя песня. Родик вот мне скинул очередную фотку. Родик, а я знаю, что это старая фотка. Я знаешь, как тебя спалил? Потому что в прошлый раз я прочитал, что у тебя под бутылкой было написано «ежик». И сейчас я смотрю, ежик на месте. Так что я тебя спалил. Фотка старая. Не поведусь я на твой флешмоб. Так, что там далее у нас? Славик пишет, хорошо, вокал подходит к песне, серьезная часть песни свое, новогодняя часть свое, создает атмосферу мило и душевно. Вот. Далее, Родик пишет, настроение всегда новогоднее, но иногда негодное. Песня очень приятная, добрая. Ну и, собственно, все. Больше никто ничего не написал. Сейчас во ВКонтакте еще обновлюсь. Вдруг там есть люди, которые, как это называется, мазохисты. Мазохисты. Нет, мазохистов нету. Вот. Ну и, собственно, все. Больше комментариев по треку нету. От себя скажу, я очень хочу сегодня зарядиться новогодним позитивом. Уже хочется, чтобы вот было это ощущение мандаринов, снега, Нового года. Пока у меня что-то вот как-то Новый год не прививается. Не прививается. Вот, ладно, едем дальше. Едем дальше. Дальше у нас N&B. Вот трек называется «Акцион ремикс. Мир тает». А сейчас я погляжу в сопроводиловке. А ничего там, там написано «аукцион». Вот так вот. Даха сегодня спешила. Спешила и неправильно назвала трек. А итак, читаю сопроводиловку. Пермские неоромантики снова радуют нас новым треком. На этот раз мы услышим ремикс на песню группы «Аукцион». Заинтригованы? Слушаем. Вот, ну и, собственно, слушаем. «Мир тает» называется трек. Поехали. Ну, а вы, музыканты, не стесняйтесь. Пишите свои комментарии. Вот, поехали.

Все тени без цвета.

Итак, друзья, можете меня поздравить. 21.42 на моих зеленых системных. Пизда моему новогоднему настроению. Оно улетучилось полностью. Вот. Но, тем не менее, трек интересный. Скажу честно, я всегда к этому проекту, я имею в виду Пермяков, относился так, малеха, из-за угла поглядывал и думаю, блин, сейчас опять что-то как преподнесут, так преподнесут. А вполне себе атмосферненько. По крайней мере, вот и электронная часть была вся в тему. И вот это нытье полу... Короче, вот все вот в кучку собралось. И я когда глаза закрыл и начал слушать, и прям мне даже понравилось. Но настроению, конечно же, хана прям пришла полная. А так вполне себе. Так, начинаю читать комментарии. Юрка вот написал, не покупайте с рук Рембрандта, могут подсунуть Рубенса, не мое это. Сейчас я пролистаю наверх, малюха. Так. Вот, все. И больше ничего. Я дольше думал, чем читал. Слайк написал, вот я, пожалуй, пропущу обсуждение песни, не моя аура. Антоха написал, как-то мимо меня прошло. Ребят, ну это консерватизм, я вам честно скажу. Это надо просто было абстрагироваться полностью и погрузиться именно вот в часть. Не слушать слова, а просто слушать всю аранжировку в целом. Причем так вот прям не очень громко. И мне кажется, хорошо. Вот в меня зашло, честно говорю. Я такое не очень люблю, но в меня зашло. Так, что там, Юрка вот написал, я того же мнения, аукцион зело самодостаточно. А, это вот Натаха написал, прикольно, главное, чтобы был смысл перепевать аукцион. По-моему, это невозможно, по крайней мере, сделать лучше песню. Вот, и Юрка с ней согласился. Так, Слайк предполагает, что следующие песни настроение восстановят. Ну, я буду надеяться. Если не восстановят, у меня там еще две стопки медовухи есть в холодильнике. Я тогда их тресну. Так, вот, Дашка пишет, мне кажется, с настроением трек, с особенным. Не на всякий вкус, но мне понравилось. Ну, я же не говорю, что не понравилось. Я говорю, что новогоднему настроению хана. А так, в принципе, я послушал даже с удовольствием. Да, вот честно говорю, даже с удовольствием послушал, хотя вот прошлое творчество этой группы меня не очень, скажем так, радовало. Вот, ладно, как бы больше никто ничего не написал, Родик тут пытается мне доказать, что фотка все-таки не старая. Это значит, тетрадка старая, Родик, я понял. Тетрадка, которую ты подкладываешь под бутылку, вот ты ее давно, значит, не перелистывал. Вот. Так, все, во ВКонтакте больше комментариев нету, в Дискорде больше по треку комментариев нет, в WhatsApp никто ничего не написал. Ну и, собственно, шагаем тогда дальше своими зрелыми семимильными шагами. Вот, Юрка пишет, нехороший трек и неплохой, тут иные измерения. Вот, ну, может быть, но тебе измерять проще, потому что ты уже коньячины хлобызнул, и тебе уже как бы хорошо. А мы тут все сидим и слюну глотаем. Так, Стрела Морфея у меня нарисовались. Привет, ребята. Приветище вам и вас тоже с наступающими. Пишет вот мысленно с вами. Видимо, репетирует. Ладно, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас группа «Волны». Трек называется «Первый снег». А сопроводиловка у нас следующая. Итак, группы «Волны» в современном своем звучании образована летом 2011 года в городе Барнауле. Группа играет поп-рок с внушительным влиянием групп британского мейнстрима. За годы существования группа добилась известности в родном городе, приняла участие в большом количестве концертов и фестивалей. Вот на самом деле добиться известности в родном городе всегда сложнее, мне кажется, чем в других городах. Вот я могу честно сказать, когда езжу, ну вот лично я, да, с концертами по городам, оно как-то вот там публика
прям радуются, прям принимают. А когда играешь в родном городе, приходят только твои друзья. И вот это вот всегда меня удивляет. Как так? Вот как же так? Вот, ну да ладно. Итак, «Волны», «Первый снег», «Барнаул», поехали.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: А итак, друзья, 21.52 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Что там, давайте расскажу, как с нами общаться. Во-первых, у нас заведена тема во ВКонтакте. Находите группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Но там людей практически нету. Там только я да Родик написали, потому что все умные люди уже давно перебрались в Дискорд, ибо контакт стал просто тупым злом. Вот, кому удобнее общаться в WhatsApp, +7 902 75 00 59, ну и, конечно же, Discord. Discord, так там и называется. Наш чат неформатный, латинскими, ссылка во ВКонтакте в теме есть, подключайтесь. В Discord можно и в браузерной версии, можете скачать на свое устройство, там, короче, все варианты для общения присутствуют. Ну и, собственно, переходим к обсуждению самой песни, только что отзвучала группа «Волны», «Барнаул», «Первый снег» называется трек. И так, сейчас я прокручу, найду. Найду где? Ну вот, во-первых, у нас Морфей жалуется, что стрела на репе, а Морфей разгребает дома сантехническую аварию. Ну, дружище, значит, у тебя чаще, чем у меня. Потому что я помню, когда у меня рухнул дерьмопровод, я жаловался, ты рассказал, что сам недавно так же, а сейчас у тебя второй раз. Соответственно, в первый раз ты починил некачественно. Вот, чини нормально. Так, далее. Далее. Вот уже пошли уже все-таки к треку. Антоха пишет: ничего так. Родик написал: что-то эта песня и мне настроение рисует самое то. Днесия днищанство. Включил фантазии, и вновь продолжается бой. На замену слов оригинала. А ты слышал, и вновь продолжается бой на иврите? Послушай. Замечательно звучит. Так, Слайк пишет: нравится песня, куплетные части больше понравились, чем припевные. Жаль, что у песни не было вступления музыкального. Как-то неожиданно началась. Натаха пишет: текст для меня припопсованный. Развитие ждала, но какое-то вяленькое. Мощи, давай нам больше мощи. Юрец пишет: а мне понравилось, текст не слушал вообще. Вокал как инструмент воспринял, качнул в машину себе. Так, ну и Славик в непонятках остался. Зачем первый снег с весной смешивать в одной песне? Нелогично. Ну, ты знаешь, я как человек, который слова вообще не слушает, пока песня не понравится, и поэтому мне сложно с тобой согласиться или не согласиться, или найти здравую мысль и рассказать тебе, при чем там был первый снег. Я просто не слушал, поэтому не знаю. Не знаю, зачем и как. Потом переслушаю, может быть, что и подскажу. Вот, ну и, собственно, ну все, комментариев больше по треку нету, что-то сегодня вяленько-тухленько у нас, какой-то вторник прям нерадийный. Двигаемся дальше. Далее у нас, кстати, где музыканты, где которые люди, которых мы слушаем сейчас, почему они с ЦУКО не подключаются в общение, не хотят они вообще никак вот участвовать в жизни своих песен. Это неправильно, я считаю, это такая большая глупость, такое прям вот бессмысленное существование, я называю это. Если вам насрать на свое творчество, ну зачем им то заниматься? Ладно. Так. Антоха пишет: а когда в Дискорд переберутся вообще все, его купит Mail.ru. Ты знаешь, ну, не хотелось бы. Раньше был Skype, хорошая штука, но его выкупил Билл Гейтс и сделал из Skype большое говно. Вот, мы Дискорд нашли именно в замену Skype. И пока он радует, ну, будем надеяться, что его никакой Билл Гейтс не купит, ну, хотя бы на дольше похватит его. А как только на него замахнется какой-нибудь Билл Гейтс, ну, найдем что-нибудь другое. Вот. Так, Юрец пишет: это все от того, что понедельник вчера был. Но ты-то бухаешь, тебе-то не помешал вчерашний понедельник, поэтому не согласен. Так, Дашка написала: вот очень многие писали, что будут на репетиции, готовятся к предновогодкам. А, ну сейчас же корпоративы начинаются, да-да-да. Да. Ладно, ну едем дальше. Ну, значит, будут слушать записи, ну, хотя вообще это, конечно, неправильно. Я сомневаюсь, что они сейчас на репетиции, потому что время 10 часов, и я, насколько знаю, уже законодательно после 9 шуметь запретили. Уже везде раньше было до 11, теперь уже порог до 9 в рабочие дни, так что вряд ли они на репетиции. Едем дальше. Далее у нас группа «Сочи». Группа «Сочи», «Сочи», «Сочи». Сейчас найду сопроводиловку. Так, вот. Вот. Группа «Сочи» образовалась в период с 2012 года. Переезд Ивана Кузнецова из Ухты в Нижний Новгород. По 2014 год. Начало активной концертной деятельности в городе Нижний Новгород. Я так понял, это земляки «Стрелы Морфея». Вот, к настоящему времени группы сыграно более 150 концертов в более чем 40 городах России. А дискография группы насчитывает 5 релизов. Молодцы, ребят, что я могу сказать? Молодцы. Ну, я так понял, это у нас Нижний Новгород. Вот, и есть у нас замечательные нижегородские алкаши «Стрела Морфея», которые тоже, они одна репетирует, второй борется с прорывом дерьмища по жилплощади. Вот, итак, ставим, слушаем. Группа «Сочи», трек называется «Стерео». Поехали.

А итак, друзья, звучала у нас нижегородская группа «Сочи». Вот, и пишет Камоныч, вот это, говорит, как и Ленин такой молодой, весело, энергично и с пафосом. Родик, а ты мне это Кончиту Вурст сейчас скидал? Вот это, что вот это такое пляшет? Это тетка с бородой или мужик? Не мужик. Что это было? Я в шоке. Антоха пишет бодренько. Слайк написал: музыка бодрящая, слова слабенькие по моим меркам, да и качество записи очень понравилось. Так объемно и недавище. Завидую мастерству звукооператора. Так, Юрцу понравилось вместо тысячи слов. Так, так, Родик мне вторую Кончиту Вурст кинул, уже бритую и непричесанную. Дашка написала знойно. Юрка спросила, а в чем песня-то? Ты знаешь, я вот из всей песни понял, что запишу тебя в стерео и буду слушать тебя медленно. То есть как бы на скорости минус 2. И получается, что девушка мужским басом что-то говорит. Ну, если вздуматься в смысл, да? Так, про волосы с полюса. Про волосы с полюса была песня, предполагает Родик. Вот, и Юрка написал, что не любит волосы на полюсах. Ну, не любишь, не ешь, что я тебе могу сказать. И все, собственно, все. У нас протух чат, все сгинули куда-то. Куда-то сгинули, никто не хочет ничего обсуждать. Вот, видимо, новогоднего настроения у кого больше нету, и мы переходим к следующему траку. Да, Михаил. Ну, у кого чего, да, я просто про волосы на полюсах вспомнил, и прям у меня треки превратились в траки. Так, ладно, далее у нас Михаил Лихачев. Михаил Юрьевич Лихачев. Заслуженный работник культуры России, композитор, поэт, баянист. Только что записал на студии свой новый альбом на Гибралтаре, где исполняет свои песни. Так, далее читать не буду. Далее ставим, слушаем. И что-то мне подсказывает, что сейчас люди будут плеваться. Но будем надеяться, что нет, все-таки. Трек называется «Новогодний». Поехали, ставим, слушаем. Ну, а вы не стесняйтесь, комментируйте.

Ну, Дарья, скажем так, порадовала ты, да, ушки всех соседских бабушек, которые по случаю слушают этот эфир у кого-то за тонкой стенкой громко орут колонки, и вот там бабушки сейчас пищат, наверное, и радуются. Вот. Ну, на самом деле, очень контрастно прозвучала песня со всем, что сегодня отзвучало. Вот, Родик попросил, говорит, хочу забрать себе в плейлист. А Родик, это был Михаил Лихачев, трек называется «Новогодняя». Вот, заслуженный артист России, между прочим. Так, что-то с касками Юрец пишет. Натаха пишет, глянь-ка, одинаковая мысль пришла одновременно. Дашка пишет, это не кавер, просто и сам автор уже не мальчик, вполне соответствует. Юрец пишет, Виа Лейси песня. Лютый трэш, конечно, но ржачный, Родик написал. Слайк пишет, быстро покурил, решил добавить. Не 60-е, 70-е нафталин тут ни при чем. Но этим надо мастерски пользоваться, а тут не получилось. Это я так серьезно. Но да, вот мне кажется, да, Слайк, да. Ну, мне кажется, ну ладно, я не буду говорить вслух, что мне кажется, пусть мое мнение останется при мне. А Натаха вот написала, на дискотеку кому за 70 норм, бабульки, думаю, будут дико тащиться, пишет Юрка. Ну и, вот Антох спрашивает, это часом не кавер, а так неплохо. Вот видите, Антохе понравилось, Антохе нормально. Так, ну, у меня была прям вот приходи ко мне, морячка, я тебе любовь продам. Вот, и, в принципе, больше ничего у меня. Я искал, вот в Квипе раньше был смайлик, который висит, язык у него висит, и вот он прям висит. Не нашел в Дискорде такого смайлика, к сожалению. Вот, ну, я бы его влепил бы, поэтому кинул якорь. Вот. Так, Родик пишет, этой песне 2 года в Ютьюбе. 2 года в Ютьюбе. У него еще видеоклип, походу, записан. Ну, все. Вот теперь я точно все повидал в уходящем 2018 году. Едем дальше. Далее у нас Валерий Цуркан. Трек называется «Новогоднее поздравление». Я так подозреваю, что будет тоже поздравление. Так, вот написано следующее. Валерий Цуркан, звукорежиссер, вокалист, фотограф. «Пусть будет так, как каждый пожелает», поет Валерий, и мы присоединяемся к его словам. Слушайте хорошую музыку, заряжайтесь позитивом и входите в Новый год с улыбкой. Вот, и так, ставим, слушаем. Валерий Цуркан, новогоднее поздравление. Сегодня ко мне ребята просились из группы «Анкора» в неформатную бомбардировку. Вот, ребят, слушайте внимательно неформатную бомбардировку и подумайте, вот как бы вот я вас сюда сейчас втиснул бы. А итак, поехали.

Итак, друзья, 22:15 на наших зеленых системных, и вы слушаете радио с эмблемой голубой пробки, и у нас почти голубой огонек. Я понял, это такой, как это называется, люди, которые диверсанты. Это вот диверсионный ход от компании «Бомба Питер». Они хотят, чтобы неформатное радио закрылось. То есть, в принципе, они, Олег с Дашкой, сели, почесали и думают, ну, должен Зухер застрелиться под Новый год обязательно, чтобы мой болтливый язык повесили на елку, а под елку положили мою дырявую голову. Вот. И я, в принципе, уже близок к этому зверскому шагу над расправой над собой, но останавливает только, что жена у меня еще живая. Вот. А так бы я уже, наверное, застрелился бы, честно. Вот. Ну да ладно. Ладно. Только что у нас озвучал Валерий Цуркан. Новогоднее поздравление. И читаю я комментарии уже. Ну что уж там уж. Ну поехали. Так. Вокалист-фотограф, грузчик-логопед. Ну, всяко в жизни бывает, Родик. Кстати, над этим грешно смеяться. Ты знаешь, я тоже музыкант, строитель, говномешатель. Я вот могу и говно лопатой мешать, лишь бы деньги платили. В наше время нельзя над этим шутить. Это нечестно. Так, Юрец пишет: «Валера, настало твое время». Слайк написал: «Сегодня праздник у девчат». Дашка пишет: «Вот настроение новогоднее должно было вернуться к Захару с момента вылета пробки шампанского». Даша, у меня чуть мозги не вылетели сейчас на противоположную стенку. Хорошо пистолет осечку дал. Так, далее. Антохе вот опять неплохо. Антоха, в тебя сегодня заходит абсолютно все. Абсолютно все. Родик написал: «После баяниста с острова Фиджи уже не так весело, а в целом вполне мягко, как для пьяной вечеринки». Далее. «Баяниста с острова Фиджи уже не так весело, а в целом вполне мягко, как для пьяной вечеринки». Далее.

Ну, вот ты сейчас сама себя должна поругать. Поругать. Были сегодня скучные моменты. Так, Юрка написал, я прям вот, ну, прям вообще хз. Прям вообще хз. Далее. Далее. Жесть. Жесть. Винни-Пух летает на пробке неформатки. Я так чую, да. Вот, ладно, друзья, едем дальше. Далее у нас «Море Лаптевых», трек называется «Падает снег». Сейчас открою сопроводиловку. Вот, группа, создающая русскоязычную музыку без оглядки на русский рок. Их концепция – это русские тексты, смешанные с альтернативной музыкой, ориентированные на западные каноны. Вот, ну, может быть, уже сейчас я все-таки улыбнусь, уже может быть. А итак, «Море Лаптевых», не написано, откуда они. Ну, я так подозреваю, наверное, тоже из Питера. «Падает снег» называется трек. Поехали.

А итак, друзья, 22:23 на наших зеленых системных. С вами Диджей Зухер. Мой WhatsApp плюс 7 902 75 30 59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. И, конечно же, ждем вас всех в Дискорде. Ссылочка на Дискорд есть в группе во ВКонтакте. Вот, кстати, а что я туплю? Надо мне эту ссылочку прилепить и на сайте, на нашем, на сайте неформатное.ру, дабы люди могли сюда заходить. Вот. Что-то я как-то просрал этот момент. Ну да ладно. Так, ладно, возвращаемся все-таки к треку. «Море Лаптевых» только что отзвучало. Трек называется «Падает снег». И читаю комментарии. Антоха вот пишет: «А и это неплохо». Натаха пишет: «Море Лаптевых, хоть какой-то бальзом». Бальзом. Бальзом на раны. Так, далее. Юрки вот: «Весьма хорошо». Родик написал: «Легко слушается, действительно есть налет зарубежности». Юрец пишет: «Не любитель русскоязычного, в общем-то, но тут звучит прям фирма». Далее, Натаха вот пишет: «Налет Би-2 присутствует». Ну, ты знаешь, нет, Наташа, это не налет Би-2, это у Би-2 налет фирмы. Это они же там долго жили. Они же тоже из Бобруйска, как и наш Колка, но потом они рубанули в Америку искать счастье. Не нашли счастья, вернулись в Россию и теперь ищут счастье здесь. Вот, поэтому скорее это не налет Би-2, а вот именно налет фирмы западной. Так, Слайк пишет: «Мне песня не понравилась, потому что она похожа по словам на задание «Напишите набор слов, обрамляющих фразу „падает снег“» и все». Вот, ну и, собственно, больше комментариев нет. Кто-то написал во ВКонтакте, что-то там квакнул, сейчас посмотрю. А, это Ванек. Ванек пишет мне: «Не туда». Все, понял. Ладно. Собственно, все, больше комментариев нету. И переходим к крайнему треку сегодняшней программы. Да-да-да, друзья, мы дожили до этого момента. Группа Back Time. Сейчас открою сопроводиловку. Вот, и буду читать. Группа Back Time названа в честь солиста группы и автора песен Романа Беккулова. Музыкальный стиль коллектива до безобразия разнообразен. Это фолк-рок, регги, ска, блюз, панк и хард-рок, кантри, лирика, бардхаус с элементами японской и китайской философии и неуемного казахского импрессионизма. Хотя это песня одного автора. Вот так завернули, ё-моё. А давайте послушаем, мне прям даже стало интересно. Итак, группа Back Time, трек называется «Новогодняя». Поехали, ставим, слушаем. Ну а вы не стесняйтесь, комментируйте, еще целая песня впереди. Поехали.

Ну вот, собственно, и все. Румба отрубила. Ну, я прям, когда описание прочитал, я ожидал чего-то прям ух. Прям что-то думал, сейчас как бабахнут, ребята. И японская, и китайская философия, и что там только не было понаписано. Ну ладно. Вот кто-то написал тут смесь «Убили негра» и «Целовать песок». Ну, примерно, да. «Целовать песок негра». А давайте будем целовать песок негра. Так, ладно, читаю комментарии. Так. Вот. Сейчас доберусь. Сейчас, вот, Родик написал, я подумал, что про Backstreet Boys. Красотища. Юрка, вот, готов целовать что-то там. Я-я-яй, убили. Да. Антоха пишет, мы долетели, сказала муха, находящаяся в грузовом отсеке самолета. Так, и все, мы Антоху теряем. Так, Слайк написал, вот здесь стилизация в тему, да и в словах оторвались, мне по кайфу. И про бухашечку. Про бухашечку тоже есть, это самое главное, да, не спорю. Слайк написал, только до моей песни «Я люблю коньяк» в перечислении напитков не дотянули. Тупая моя самореклама. Ну, что мы, не понимаем, что ли? Эй, так. Юрка пишет, вот эта зараза точно в мозг засядет. Ты знаешь, мы тут давеча с котом, с нашим польским, обклеивали студию нашу неформатную новую пенопластом стенки, и какую-то он дрянь спел, причем вот вообще не из нашего репертуара, я не помню, что-то прям такое дрянное. И я засел это на подкорку, и я когда понял, что я уже час пою эту дрянь, клея пенопласт на пену, я схватил что-то тяжелое и стукнул кота. Вот, он спросил, за что Зухер, я сказал, за все. Вот, я прекрасно понимаю, что такое, когда зараза в мозг засядет. Так, Антоха пишет, неплохо, правда, есть ощущение, что эта песня уже была на неформатке. Ты знаешь, Антоха, у меня тоже есть такое ощущение, только это не песня была, а была эта же группа у нас, Backtime. Я вот когда описание прочитал, и они пели точно такую же вот «Ай-лалу, ай-лулы». Вот. Так, Дашка пишет, что песня отстала, нужно допеть ее до конца. А если ты слов не знаешь, как ты ее допоешь до конца? Это было какое-то вот прям тупое такое созвездие. Ну, что-то там, я не знаю, прям вот из попсы попсовой. Попсы попсовой, гомосовой, причем голубой попсы. И так оно, цуко, залипло, прям, ну, стукнул я его со всей дури. Вот, мычи. Я, представляешь, час мычал. Я ее час мычал и не отпустила. Пока кота не стукнул, не отпустила. Ладно. Все, друзья. Завтра, ближе к вечеру. Нет, не завтра, ни хрена. Давайте сделаем так. Я прямо сейчас выберу два трека. Остальным я просто не вижу смысла. Во-первых, НБ возьму в ночной плейлист. Беру в ночной плейлист НБ. Беру. Первая песенка у нас была. Вот «Роман старый», беру. И все. Все остальное, ребят, не обижайтесь. Ну вот как-то пока оно не вошло. Грузите на сайт неформатного свои треки, и попадут ваши треки в какую-нибудь программу или дойдут до большого разбора, обязательно что-нибудь возьмем. Вот, это я к чему. Я буду не спешить с выкладкой записи эфира, и когда ее выложу, там не будет голосовалки, я вот просто про эти два трека напишу, запись будет обязательно, появится она, скорее всего, на выходных, или в четверг она появится, когда буду выкладывать миксер. Давайте так договоримся. Вот, завтра все встречаемся вместе на программе «Неформатный миксер», завтра подборочка такая будет меланхолично приятная, ну,
не шибко громкая, но нормальная. Вот, услышимся в 21.00, как всегда. Спасибо всем, кто с нами был. И что там вот пишет нам Славик, спасибо общительным комрадам. Приятно было сегодня пообщаться. И вам спасибо. Ребят, спасибо вам, что вы меня не бросили тут один на один с монитором. Вот, это самое классное. Дашка, с наступающим тебя Новым годом. Олегу передай приветище огромное. Тоже желаю вам, чтобы не попадались порченные мандарины в пакетике, чтобы коньяк был вкусный и вообще все было классно. Вот. Ну а, собственно, с кем не услышимся завтра, поздравляю всех с наступающими. И до завтра. Услышимся в 21.00, как обычно, в рамках программы «Миксер». Вот. Буду я, будет «Абсолютное зло» Коляновна «Фрикенбок» и 8 треков. Ну и, собственно, вас всех жду. А пока, друзья, счастливо!

0: Байла.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Stone X. Костяной топор. Американская группа. И причем их было две с таким названием. Одна была в конце 60-х, в начале 70-х. Вторая появилась в 2009 году. И стала, так скажем, классной данью уважения тяжелой музыки в начале 70-х годов. Ну, там Led Zeppelin, понимаете, о чем я говорю. Black Sabbath. Очень, на мой взгляд, все грамотно и плотно сделано. Хороший такой добротный стоунер получился. А заслушаем мы вещь все-таки 1971 года, которая может по праву называться первым стоуном в мире. Snakebite.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На пути. Звездная ночь. Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы Бронсон, как авторский такой вариант, и в исполнении группы Фильм, вариант авторский Данилы, с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытанием времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
2: На пути. Группа Фильм, город Питер. 9-я песня на пластинке «Ништяки 2». Поехали.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Друзья из северной столицы, группа Asbest, Санкт-Петербург. Трек называется «Мама», альбом «Избранная». Собственно, присутствует на всех музыкальных витринах мира. Заходите, скачивайте, добавляйте в свои плейлисты, слушайте. Надеюсь, вам понравится.

ничего опять не хочу. Тихо-тихо засыпает, снегом город серый и чужой, выключая.

вечер тенью от фонаря. Черные деревья хранят солнечного лета тайны. Стрелки тикают и странно, в них есть

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей неформатного, благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция неформатного». Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
2: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва, трек называется «Бритва». Поехали!

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
3: Итак, друзья, ой, что-то с голосом с моим. Итак, друзья, здравствуйте, 21.00 на моих зеленых системных. Приветствую всех радиослушателей, приветствую всех, кто слушает нас в онлайне. Приветствую всех, кто слушает нас на мобильных телефонах, на кабельных каналах. Всем вам здравствуйте. Ну и, конечно же, приветствую всех, кто будет слушать нас через два дня в подкастах в iTunes, в Spotify, в Google подкастах и в SoundStream. Вот, привет, приветствую вас всех. Вот, ну что, друзья, у нас сейчас идет большая битва. И уже отгремел один из эфиров битвы за финал фестиваля Revolution. Вот, и первая голосовалка у нас прошла. Я думал, будет прям жарко, но было так. Нормально, нормально. Для начала нормально. Обычно у нас голосовалки от Revolution — это прям все, это кошмар. Это битва такая, что не в кровь, не в мясо, а прям вот в сопли. Вот, но тут все спокойненько. Давайте начну я с альтернативного голосования. Во-первых, конечно же, музыканты, которые участвовали в прошлом эфире, зову всех к нам на сайт, грузите свои треки, потому что многие из вас были прям вкусные огурцы, прям молодцы, многие понравились. Вот, ну и, конечно же, вот сейчас я перечислю группы, которые обязательно должны зарегистрироваться на сайте, потому что, смотрите, группа Лас Пиранья, группа Макс Криви, так, Скормикс, Скифл и Запад. Вот, они у нас участвовали в альтернативном голосовании. Самые богатые участники у нас — группа Скормикс. И, короче, все, кто, ну, вот сейчас у нас на стриме цифры эти висят. Вот, всем умножаю сумму на 2 и зачислю на баланс. Ну и, конечно же, как без призов. Ну, давайте, вот смотрите, первое место у нас Скормикс. Беру их трек в треке недели. Всю неделю они будут подзвучены, звучать в ротации. И группа Лас Пираньяс, наверное, ну давайте вас в треке дня возьму, два дня подряд. Вот так вот. Ну и, конечно же, все эти цифры, которые наголосовали, умножаю на 2 и зачисляю вам на баланс. Но появитесь у нас на сайте, чтобы были ваши аккаунты, и как-то там мне маякните, я вас, ну или сам увижу название, зачислю. Зачислю денежку, но чтобы не то, что там мне жалко, просто на всякий случай напомните. Вот, привет, боевой хомяк у нас нарисовался, здравствуй, дорогой. Я уже тут с половиной людей перездоровался на стриме, но люди подтягиваются, люди заходят. Так, ну и теперь давайте уже с основного голосования посмотрим, что у нас там было. Я сделал скриншот специально, сейчас я его на стрим выведу, вот же он. Вот, и прям буквально двумя голосами победила группа Skiffle. Вот, собственно, они победители прошлой программы. Соответственно, они шагают дальше, да? Все, убираю голосовалку. И, собственно, давайте мы двух победителей включим нон-стопчиком, а я пока за это время налью себе и пригублю. Привет, Натаха! Привет, Натаха! Привет, Женя! Привет, Антоха! Все, у меня уже пролисталось. Короче, всем привет! Всем привет! Давайте два нон-стопа и начнем основную часть. Поехали! Поехали!

0: только миг. Есть только миг. Есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, мы тут за эфиром на стриме обсудили, как плохо люди стали ходить на концерты. Вот Петруха из Одессы пишет: за 2 года один раз нормально народу собрали, но набрали на наш день рождения еще 7 групп, выбрали дату за 1.5 месяца, крутили рекламу в соцсетях, распространяли флаера через рок-шопы. Вот, в итоге 70 человек в клубе. Вот, туго-туго люди ходят на концерты. Я за эфиром сказал, я вот за то, чтобы отключить глобальный интернет. Мне кажется, вот это основное зло. Надо вырубить интернет, оставить только протокол электронной почты, вот, и оставить доступ к СМИ. Все. И люди начнут выходить на улицы, начнут ходить на концерты. Наконец-то в полную силу заработают вытрезвители. Красота наступит, прям вот фееричная. Так, друзья, по поводу голосовалок. Я тут накосячил. Нет, что касаемо альтернативной голосовалки, все, как я говорил. Вот, по поводу фестивальной голосовалки, которая была у нас на сайте. Смотрите, это я прокосячил, да. На самом деле, первые 3 группы, Skiffle, Scornics и Las Piranhas, проходят следующий тур, вот. Следующий тур у нас. Я-то думал, что все это у нас уже сейчас... Я думал, что мы собираем по одной, вот, потом финальное голосование, и там кто-то идет. А мы берем по 3, оказывается. То есть вот Skiffle, Scornics и Las Piranhas переходят в следующий тур, то есть у нас будет финальный еще один эфир. Вот, и там мы уже будем выбирать кого-то, одного, двух. Ну, посмотрим. Обычно выбираем мы кого-нибудь, выбирает голосовалка кого-нибудь, и мы коллективно совещаемся и говорим: а вот давайте еще кого-нибудь. Короче, все, я думаю, будет все по чесноку. Так, все, я все свои косяки исправил. Все, что мог, сказал. Ну и давайте начинать. Давайте начинать основную часть программы. И сегодня у нас... целая куча треков, и я выяснил, что вообще никого из них не знаю. Вот вообще никого. Если в прошлой программе у меня были хоть кто-то, кого я знаю, хоть кто-то из знакомых лиц, вот, то тут вообще никого не знаю, всех буду слушать с вами вместе первый раз в жизни. Вот, ну и начнем. Первая группа у нас НТО. НТО, Московская область, Ожерелье. Я не знаю, что это за населенный пункт. Ожерелье такое. Вот. Читаю сопроводиловку. Альтернативная рок-группа из подмосковного Каширского края. А, вот написано же. Все же написано. Что же мне посмотреть бы сперва? Да? Играет бодрую, тяжелую, независимую музыку. Честные, бескомпромиссные тексты. Жесткий гитарный звук, глубокий бас, импульсивные ритмы барабанов и смесь чистого и экстрим-вокала не оставят... Блин, ты чуть не выматерился в эфир опять. Не оставят равнодушными ценителей живого звука. Вот, тут в скобочках написано «Live». Я так подозреваю, это живая запись концерта, поэтому за сведения, ребят, не ругайте. Давайте, ставим, слушаем. НТО, «Моя судьба», Подмосковье, Ожерелье. Поехали. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, здравствуйте. 21.16. Я тут за эфиром много ругался. Матом сейчас. Вот оно, отношение к себе любимым. Отношение к себе любимым. Я считаю, что ну так не... Нет, я сейчас буду... Как бы я отругаю, ребята, а что нет-то? Я имею на это право. Блин, мы идем на весь мир слушаться, да? Мы идем. Мы хотим на фестиваль, мы хотим, блин, известными быть. Но мы не хотим писать треки вообще никак. Ну хоть бы с пульта лайв записали. Не, на телефон. Че, хорошо хоть не этот, не на граммофон. Тоже было бы ничего. Вот, группа Скорникс пишет, куда писать, с кем связываться насчет альтернативов. Ребят, на сайте зарегистрируйтесь, закиньте трек свой туда. Вот, и забираю я вас в трек недели, будете крутиться всю неделю в ротации и будете обозваны, что это группа Скорникс, откуда, кто. Вот, и, соответственно, вот это то, что вы там, вам там наголосили, умножу на 2 и на баланс еще зачислю, там тоже найдете, куда потратить. Вот, Калюня наш друг из Бобруйска нарисовался, пишет, я уже все услышал, так, ну, в основном, смотрите, отзывы такие, не делайте так больше, писец, жаль, что у этой группы нет студийных записей, это и есть настоящий панк-рок. Я понимаю, настоящий панк-рок, когда в зале колбасишься, но когда ты на радио идешь, ну, блин, ну, надо хоть как-то, я не знаю, ну, да... Хоть бы по-быстрому лайв записали через пульт в гараже, это бы лучше звучало, чем вот это вот хренище из зала. Ну, ладно. Это просто лишний раз показывает, насколько группа радеет за свое творчество. Я этого не понимаю, честно. Не обижайтесь, ребят, но тут даже обсудить, в принципе, нечего. Знаете, вот обычно мы говорим, ой, как классно звучат там гитары, какой классный барабанщик. Мы услышали бум-бум и какой-то там ла-ла-ла... текст. Все. Это вообще нехорошо. Так, вот Андрюха пишет из Челябинска. Никогда не понимал, как некоторые выкладывают свои лайвы, тем более такие, как мы сейчас услышали. Так, Калюня пишет, я так понял, что это живяк на диктофон записан. Да! Да, это вообще может еще оказаться, что из видеозаписи выдернули. А че бы нет-то? Это ж вообще норма. Это ж вообще норма. Так, тяжело, конечно, судить лайв-версию, к тому же еще и мясо. Это ж вообще норма. Так, тяжело, конечно, судить лайв-версию, к тому же еще и мясо. Так, Дим пишет...

барабаны, все, и что-то кричать в зал. Так, едем дальше. Далее у нас группа Борт 927, город Москва. Трек называется «Фантасмагория». А, да, кстати, друзья, музыканты, когда слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылки на свои группы во ВКонтакте, на свои ближайшие концерты, мероприятия. Ссылочки, это не возбраняется, это приветствуется. Общаемся, во-первых, в эфирном чате в Дискорде. Там лучше всего, потому что там вы все в одном месте, я вас всех вижу и могу промотать вверх-вниз, посмотреть комментарии. Кому неохота в Дискорде регистрироваться, у нас идет стрим во ВКонтакте, пишите в комментарии к стриму, не к теме, к эфирной, а к стриму. И идет стрим на канале в Ютубе, там тоже можно писать во ВКонтакте, я тоже эти комментарии вижу, буду читать. Вот, у нас заголосили сотенку на группу X-палка-палка. На X-палка-палка. Итак, ладно, читаю про Борт. Борт 927, группа только нащупывает свой стиль и звук, пробуя и экспериментируя. Для каждой песни, согласно ее теме, разрабатывается собственная концепция, что является основным фактором разнообразного звучания. Так что на текущий момент стиль группы можно в целом охарактеризовать как утяжеленный пост-арт-рок. Вот, но я сейчас тоже буду пробовать и смешивать. Я буду смешивать вискарь с шоколадом. Вы все слушайте, конечно же, комментируйте. Я, конечно же, почитаю. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Так, ну что, друзья, вот у нас отзвучал борт. Как, какой ты там борт-то, господи? А почему у меня не написано, какой борт? Вот, 927, я в этом, в Дискорде нашел. Вот, итак, друзья, только что у нас отзвучал борт 927. Пока перед глазами информация, смотрите. 28 апреля, Боливар-бар в Москве, Чистые пруды, Потаповский 5, строение 2. Борт 927 и Скифл, будет концерт. Поэтому, собственно, кому понравились Скифл в прошлой программе, кому понравились сегодня борт 927, идите. И кому не понравилось, тоже идите. Люди, ходите на концерты, ходите, это надо. Это надо, потому что, блин, вы погрязли уже в этих интернетах. Так, ладно, теперь вернемся к треку. А что нам народ пишет? Одесса пишет, ничего не могу сказать, не люблю такой стиль, если заходит, то очень выборочно. Антоха пишет, какая прелесть, особенно на фоне предыдущей песни. Так, что там еще? Классно звучит, Челябинск пишет, мелодично и душевно, такое мы любим. Так, я тут задал вопрос на стриме, что такое арт-пост-рок? Что такое пост-арт-рок? Что это? Что за определение такое? Я не понимаю. Мне кажется, каждый музыкант придумывает новое направление музыки. Вот, теперь у нас есть пост-арт-рок. Так, что там? Что там еще? Вот Перм пишет, этот трек уже лучше слушается, но тоже похож больше на демку. Песня красивая. Так, что еще у нас? И все. И все. Вот Ваня написал. Группа интересная. Идеи интересные у них. Вокалистка сильная. Живьем пока не очень уверены. Слушай, ну, живьем как бы это все придет с опытом. Как, чтобы научиться что-то делать, надо начинать что-то делать. Я всегда так говорю. Вот. И как бы не ошибается тот, кто ни хрена не делает. И тут я соглашусь с неуверенностью и соглашусь с качеством записи. Да, получше, конечно, чем предыдущие, но есть над чем работать. Потому ну вот у меня, честно скажу, я слышу, что голос красивый, я слышу, что девочка старается, но вот в колонках каша прям была какая-то, прям бум-бум, какой-то такой тут белый шум. Так. Что там? Друзья, музыканты, я всегда говорю, ну, вы отвлекитесь, ну, займитесь, вы сделайте хоть одну песню нормально. Заплатите на какую-нибудь студию. Я понимаю, что все супер сводильщики. Вот у нас стольничек кому-то еще упал. А, тоже букве Х и двум палкам. Еще стольничек упал. Вот. И потратьте денег, скиньтесь всей группой, запишите хотя бы один трек хорошо. Хотя бы, ну, свою бомбу, свой боевик какой-то, возьмите его, сделайте хорошо. Попросите у звукача, который вам сводит, чтобы он вам весь проект этот скинул. И уж раз вы сами занимаетесь, вы хотя бы там подглядывайте, как он это делал и что. И учитесь. Потому что, ну, надо с нормальным материалом идти. Я вам честно скажу, вот когда я отслушиваю треки, выбираю... ну, вообще модерацию они проходят. Я вот слушаю трек, я его слушаю 3-4 секунды. 3-4 перематываю на середину, еще 3-4 и дальше или слушаю подольше, или пролистываю. Все. То есть первое впечатление надо произвести прям вот сразу. Если он шепелявый и невнятный какой-то трек, понятно, что ты на нем даже не остановишься, не застришь своего внимания, потому что мы живем в 21 веке, сейчас поток музыки, сейчас просто они, вот они, музыканты, сейчас появился интернет. А почему люди на концерты не ходят? Потому что есть интернет, у них есть из чего выбрать. Соответственно, если вы хотите дальше как-то двигаться в этой речке, в этом ручейке, сперва в ручейке, потом в речке, потом, если уж вы в море хотите, в океан, тогда в первую очередь думайте о качестве своей музыки, о качестве того, что вы преподносите слушателю. Вот, и только тогда будет на вас останавливаться ухо, тогда уже вас будут дослушивать до конца, а когда вас будут дослушивать до конца, возможно, вы кому-то понравитесь, у вас появятся фанаты, которые будут ходить на концерты. Поэтому качественный трек – это первое, что должна сделать группа. А лучше целый альбом, и потом уже начинать пиариться, начинать заряжать себя на фесты и прочую фигню. Вот, потому что фесты — это хорошо, концерты — это хорошо, но сейчас у нас слушатель диванный весь в основном, поэтому обязательно заморачивайтесь качеством материала. Это просто вот я вам как музыкант, как радиоведущий, как редактор программы, как хозяин радио говорю. Вот. Так, ладно. О наболевшем рассказал. Поехали дальше. Ребят, не обижайтесь, я не для того, чтобы почморить, честное слово. Нет, ни в коем случае никого обидеть и чморить не хочу. Сам начинал, сам музыкант, я знаю, как все это тяжело. Но просто вот я вам даю пинка в нужную сторону. Двигайтесь правильно. Научитесь двигаться правильно, и тогда научитесь плавать. Едем дальше. Далее у нас Павленко Дмитрий. Город Москва. Читаю сопроводилку. Ритмичный, легкий рок с оттенками психоделики. Местами хаотические отклонения по всему спектру музыкальных стилей в рамках возможностей незамутненного сознания и материальной базы. Твою мать, я прям представил, человек-погремушка. Павленко Дмитрий, трек называется «Считалка», город Москва, поехали, ставим, слушаем. Вы обязательно комментируйте, поехали, я налью, выпью.

между собой делили таблетки. И чтобы в матрице не застрять, один из них выбрал красную, и их осталось пять. Пять Райанов Гослингов играл на пианино. Один сломал палец. И их осталось четыре.

провалился за горизонт событий. Их осталось три. Три Уильяма Блейка читала индейцам стихи. Один не погиб, едва, но оказался Джонни Деппом.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:35. Павленко Дмитрий у нас только что был со считалкой. Вот, я так понял, Антоха наш вчитался в текст, вслушался в текст. Вот, пишет: 10 негритят в музыкальной обработке. В целом неплохо, но не мое. Так, пока мы слушали песню, у нас нарисовался Дэм Персов, наш персональный художник. Вот это прям человек, который на ходу рожает вещи. Вот. Стоял так: ой, картина, ой. Слушал песню: ой, картина, ой, получилось. Не, молодец, на самом деле, классно у него все получается. Мне нравится. Пишет, что он в ступоре. Я ему предложил подраться с цыганами. Вот, мне помогает. Так, ладно, вернемся к треку. Петруха пишет: не зашло. Саня Лужинков пишет: арт-рок — жанр экспериментальной и рок-музыки, который характеризуется мелодическими гармоническими экспериментами. Это... Я не про арт-рок, я спрашивал про пост-арт-рок. Там был пост-арт-рок, а не арт-рок. Вот, арт-рок с ним, вот приблизительно сейчас у нас был арт-регги. Арт-регги. Так, в прошлом эфире градус напитка был выше. Да нет, вообще не в этом дело. Вообще не в напитках дело. Так, Калюня Бобруйск пишет: что-то не зашло, вроде бы все и по музлу хорошо, но вот как-то нет. Слушайте, ну вот я опять кашу слышал, честно. То есть у меня... Нет, оно понятно, что вот такая музыка, она под настроение, под хорошее настроение. Потому что, ну, все-таки регги с примесью какого-то синти-попа. Вот что-то такое прям непонятное, но интересное. Ну, что-то там плюхает, булькает, квакает. В принципе, имеет место быть, и в своем жанре, наверное, неплохо. Вот, но я не принял. Я не принял. Моя душа сегодня не приняла. Что-то у меня сегодня пока еще ни один трек не зацепился коготками за мои легкие, чтобы я прям закашлялся и мордой об клавиатуру. Так, что там? Андрюха Челябинск пишет: интересный стиль пения или чтения. Не очень люблю подобное, но для разнообразия своей фонотеки лишним не будет. Вот, то есть, видимо, заберет. Так, пермики пишут: необычно и интересно. Неплохо. Не X, палка, А12. Да я умею читать. Не переживай. X, палка, мне больше прикалывает, так что терпите. Вот дойдет до вас дело, я вас правильно назову. А пока X, палка, так интересней. Так веселее, по крайней мере. Так, Саня пишет: мне не зашло. Ну и, собственно, все, больше комментариев нет. Что-то сегодня как-то не густо на комментарии. Так, у Скифл еще 24 апреля в Мытищах в Шервуде тусовка намечается. Аж Эйфория приедет. У нас, кстати, мой барабанщик в Эйфории играет. Я не знаю, сейчас играет, не играет, но раньше играл. Вот, мой молдаванский друг. Молдаванский цыган. Цыган молдаванский мы его называем. Он вообще русский. Но он и на цыгана похож, и на молдавашку. И вот мы его называем цыган молдаванский. Цыган молдаванский. Сашка. Вот, ладно. Ладно, поехали дальше. Дальше у нас группа Dazzle Ray. Город Москва. Буду читать, что про них пишут. Это московские школьники. Докатились. Вот, сейчас у нас октябрята. Потом подрастут до пионеров. Так, с группы Dazzle Ray 3 года назад пошло подростковое музыкальное движение про рок. Поэтому в этом рок-движении ребят называют ветеранами школьного рока. В Dazzle Ray 2 автора, исполняющих свои песни. Василиса Бласет Кастро сочиняет песни, напоминающие антиутопии. У Ильи Дурманова хорошо получается социально романтично. Слушай, а это же, по-моему, они у нас играли... На прошлом революшене мы когда судилище устраивали, я там в жюри сидел, и я кричал в голосину, что это фонограмма. что нельзя под фонограмму на живой сцене выступать. Вот, или я ошибаюсь? Ну-ка, Вань, напомни мне, они ли или не они. Вот, ставим, слушаем. Dazzle Ray, Москва, спокойной ночи называется. Трек, поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, здравствуйте. 21:45 уже на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас двигается сигнал. От меня он уже. Вот, и отзвучали у нас только что группа Dazzle Ray. Вот, московские школьники. Ну, я вам скажу, это прям такие уже престарелые школьники. Это октябрята, которых оставили раз пять на второй год. Потому что, судя по вокалу, уже, ну, парню как минимум 17-18. Вот, ну максимум, минимум, вернее, 16. Прям я не верю, что это совсем школьники. Так, что там? Вот, я спрашивал, они ли это были. Нет, это другие школьники, те были чипсы. Те были чипсы. Вот, пишет, с каждым годом школьников будет больше, видимо, есть ощущение, что это становится трендом. Ну, хвала Алиэкспрессу. Так, что там? Петруха пишет, зашло приятно. Первый трек сегодня, который нормально слушается. Так, что там еще у нас еще? 2007 год, ничего нового, но неплохо. Этот саунд норм. Леся пишет, приятные парни, очень даже. Вот сразу видно, девочка, приятные парни. Не, она не говорит, что музыка классная, поет здорово, вокал чистый. Нет, она говорит, приятные парни очень даже, вот так вот. Так, 2007-й, ностальгия. Блин, 2007-й, мне кажется, это вчера вообще было. Я такой старый уже, ребята, блин. Я могу сказать, что я смотрел мультики, которые вышли на телевизор, когда у нас показывало всего две программы. Моя жена еще даже не родилась. Вот, представляете, как это происходит в жизни. Я сейчас чувствую себя таким древним. Мне очки надо покупать уже. Так, сегодня погода испортится. Первый раз залил видео на Дзен, и оно не попало сразу в блог. Ох ты, ё-моё. Ты Дзеном... Слушайте, я Рутуб для себя открыл. Оказывается, я там зарегистрировал неформатку еще лет, так это, 7-8 назад. По-моему, там с 7-го года еще клипы, или 17-го, или 7-го. Ну, короче, да, давнишние еще клипы лежат. Вот, зашел на Рутуб, смотрю, почти тот же Рутуб. Так что, на всякий случай, уже на новом сайте у нас будет кнопочка Рутуб. Там у нас целых два подписчика, так что туда тоже можете добавляться. Ищите там неформатное радио. Вот, но я его еще не наполнял. Сейчас вот мы с сайтом разделаемся и буду, долью все материалы, которые у нас скопились за эти годы, пока я там не был. Ну и уже буду в дальнейшем туда тоже выкладывать. И я так понял, стримы там тоже теперь можно делать. Так что скоро заживем, а скоро же у нас будет свое неформатное ТВ, свой телевизор у нас будет. Вот, и мы его, наверное, на Рутубе еще и запустим для раздачи. Сука, чтобы он у нас шел, а раздавался с Рутуба, чтобы нам трафик не экономить трафик. Вот. Так, что там? Какой-то подростковый рок или поп-рок. Немного не мое. Немного не мое. Калюня пишет, вся жизнь это вечная школа. Философ я, блин. Чего тебя в философию потянуло? Нет. Жизнь это путь к смерти. Я сегодня реально думал, сколько мне осталось. Вот сколько мне осталось. И вот прям раз завтра. Я сегодня про Брюса Уиллиса услышал новость, что чувак все ушел с большого кино. Вообще он из кино ушел, потому что, ну, у него с головой проблемы. И так мне его жалко стало, блин. И я про себя думаю, вот что со мной будет, когда вот мне там раз, и доктор говорит, все, Зухер, там тебе осталось, ну, годик-два, и все, а дальше у тебя кукушка уплывет. Вот, это хорошо, если сдохну, а если кукушка уплывет, стану овощем, буду мучить близких. Это же беда целая. Прямо, это о чем говорит, когда такие мысли тебя посещают? Все, песок посыпался основательно, зимой мне уже ходить будет не скользко. Так, что там? Вадим пишет, школьники, молодцы. Бляха-муха, песня должна заканчиваться раньше, чем надоест. Да, тут я согласен, когда я решил, что все, уже песня закончилась, а они еще 57 секунд играли. Это недочет, так делать нельзя. Так, пусть лучше школьники играют какой-нибудь школа-рок, но только не... Так, что у нас тут? Еще у нас X две палки, еще стольником заголосили. Так, но только не рэп. Его много очень. Слушай, ну, рэперы в свое время тоже вымрут. Ну, смотри, Сперва у нас был бич эти «Ласковый май», да, всякие там эти бухгалтеры, угонщицы. Потом хлынула новая волна всякого рода наутилусы, алисы, бутусовы. И потом музыка посерьезнела, потом все перемешалось в доме Облонских, и сейчас вылезли рэперы. То есть, ну, как бы у каждого поколения свое. А сейчас все это трансформируется еще во что-нибудь. Сейчас смотрите, как стало много проектов речитативных, да, и уже не скажешь, что это рэп, то есть это уже не рэп, но еще и не рок, да, но слушается классно. То есть все перерастет, все нормально. И по-любому нас будет раздражать, что слушают наши дети. Вот, а когда мы услышим, что слушают наши внуки, мы, в принципе, будем подыхать. Это, наверное, нормально для каждого поколения. Также Моцарт вешался, когда слушал каких-нибудь там маститых музыкантов 16 века, да? Или какого он там был у нас, Моцарт? Я плохо у меня с историей. Так, Рутуб своей тормознутостью пугает, но если Тутуб отключится, придется переходить в Дзенетру. Слушай, ну у меня он не тормозил, я целых 2 дня его изучал, вроде ничего. Песню «Бухгалтер» не трогать. Так я же ничего плохого не сказал про «Бухгалтера». А «Вишневая девятка», ну, а 2 кусочка колбаски. Ну нет, это шлягер, это нормально. Это нормальная музыка того поколения была. Что-то, я ничего плохого не говорю. Это мы должны были пройти через все это обязательно. Всей страной коллективно. И заметь, тогда мы все жили в одной стране. Вот. Так, что там? Крутая группа Dazzle Ray пишет. Они из рок-движения «Пророк». Так, очень круто, пишут нам. Чуваки прикольно играют, раньше не слышал, но респект. Так, вау, крутая песня, молодцы ребята. Так, что там? Вот, группа очень понравилась, материал свежий и бодрый. Хороший звук, молодцы. Слушайте, ну про хороший звук как бы, ну, то, что было до того, понятно, что сейчас на их фоне это будет хороший звук. Не факт. А вдруг он плохой, просто мы подумали, что он хороший. Давайте дальше послушаем, может, дальше будет еще лучше. Так, дальше у нас Форсайт. Форсайт, Коломна. Про себя написано следующее. Музыка группы представляет из себя ломовейший коктейль из мощных гитарных рифов, мелодичных гармоний, ярких соло, навороченной аналоговой цифровой электроники, кочевых брэ... Вы все перечислить решили? Вот... Прям вот 3 сопроводиловки до того, прям один в один почти. Экстремального мужского чистого женского вокала и мрачные постапокалиптические тексты, заставляющие окунуться в атмосферу техногенного будущего и кибернетической реальности. Как я все это выговорил-то, я не представляю. Давайте будем ставим, слушаем. Форсайт, Коломна, «Горсть красного песка» называется трек. Поехали.

0: есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Ребят, ну что, классно, только я вот прям ни слова не понял вообще, что там малый пел. Что малый диктовал? Он это прям хотел зиговать и кричать «Einzweidrei». Вот смотрите, у нас разбежались мнения. Калюня пишет, что все слышно отчетливо и разборчиво. А я слышу, я наушники, мне понравилось музло, мне понравилась девочка, я прям кричал на стриме: оставьте девочку, нажмите муть на треке с малым. Вот, слов вообще не разобрал, чем он там тарахтел, о чем. Я понимаю, что гроулом, как это, сложно хрипеть, еще и отчетливо дикционировать. Это я так придираюсь, но так классно, в принципе, даже... Я не любитель тяжелой музыки, но я так с удовольствием послушал. Так, что там нам народ пишет? Одесса пишет: у меня друг в группе схожей стилистики играл в 3-5 году, но там на студийке мелодик и гроул был от одной девочки. Ой, господи, я прям гроулом сейчас. У меня есть знакомая девочка в Калуге. Вот честно. Я выступал в гараже. Это был второй день после моего дня рождения. Короче, у меня 13 ноября днюха, а 14 я выступал с дикого вообще. Они мне бутылку вискаря прям на сцену заволокли, чтобы я хоть на человека стал похож. И девочка-официантка, там что-то мы тыдын-тыдын разговорились за жизнь. Она говорит: я тоже музыкой занимаюсь, музыкант. И скинула мне во ВКонтакт записи. Я говорю: окей, все, дома приеду, послушаю. Вот, ну и что-то там неделя прошла, пришел в себя, открыл эти сообщения, включаю, там мужик прям поет. Я говорю: слушай, классно, а что, говорю, за мужик поет? Она так пишет: это не мужик, это я. Это я. А девочка, скажу вам так, она худенькая, метр, наверное, 50 ростом, если не ниже. Ну, то есть вот прям как-то с ней гроу вообще визуально несовместим. Но прям... На вокале мужик мужиком. Прям вот, наверное, вот такой же, даже басовее, чем вот сейчас мы слушали у группы Foresight. Так, ладно, вернемся к Foresight. Бодрые ребята, все в рамках стиля. Саня пишет: прям что-то даже не знаю, согласен, только девочку, пожалуйста, оставьте. Так, мясо подъехало, песня норм, женский вокал хорош, а в мужском вокале мало эмоций. Мало эмоций, гроулом эмоции. Как выразить гроулом эмоции? Это была книга одного профессора, его в дурке закрыли, он, собственно, все, он там преподает эмоции гроулом. Так, группа хорошая. Витос пишет: слышал их уже где-то, нормально рубят. Ну и, собственно, все. Собственно, все, комментариев мало, но классно. Классно, классно, ребят, мне понравилось. Грузите еще, грузите своих треков на неформатку. Послушаю, как сейчас у нас все эти отборы закончатся. Разберемся с сайтом и возьму что-нибудь из вас в программу. Это вообще всех музыкантов, кстати, касается. Грузите треков на неформатку, потому что... Че просиживать жопу-то? Не, лайвы не грузите. Лайвы вот эти, диктофонные записи. Не-не-не, прям сразу... В архив буду скидывать, даже на сайте не дам повисеть 5 минут. Так, поехали дальше. Поехали дальше. Далее у нас группа 12. Это вот X-палка-палка. X-палка 12. 12 это ясность и внимание к деталям во всем. Никаких компромиссов между музыкой отцов и мракобесием топ-чартов. Попытка поделиться переживанием и разнообразным опытом со слушателем. Попытка быть не похожим ни на кого. Группа 12, город Москва, трек называется «Шрамы». Поехали, ставим, слушаем. Я у себя уже описание удалил, чтобы мне не путаться. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22:05:05. Вот такое красивое системное время на моих зеленых системных. И вот все комментарии, практически все комментарии сводятся к одному. Полное презрение к дикции. Вот. Смотрите, пишет: манера исполнения вокала немного портит впечатление, а так весьма годно. Далее, манера очень вполне себе, а вот презрение к дикции несколько раздражает. Хорошие все ж. Так, далее. Так, у меня такое ощущение, что задыхается вокал из-за темпа, много текста на квадратный сантиметр музыки. Так, музыка заходит. Сейчас, где еще тут у нас? Музыка норм, текст наполовину непонятен. Вот, смотрите, все пишут приблизительно одно и то же. Что хочу сказать? Я понимаю это ощущение, как вокалист, который не успевает выговаривать слова за музыкой. Но есть же такая фишка. В голове делим темп на 2. Прям ровно пополам делим темп. И из 160 он превращается в 80. И те места, где ты не успеваешь текстом в музыку, ну, спой медленнее. Ну, будет чуть-чуть подлиннее куплет. Так оно даже и мелодичнее будет, и красивее. Смотри, вот в припеве у тебя очень хорошо звучит. И прям слышно, что голос красивый. И прям хочется слушать. А когда начинается это просто, понимаешь, вот тебя хочется услышать, тебя хочется понять, хочется, вот честно, я тебя от всей человеческой души, я тебе как музыкант говорю, мне хочется послушать, что ты там, блин, поешь, но я не понимаю, потому что это... Вот, мне кажется, вот мой совет очень бы помог, и опять же трек бы немножечко оживил, потому что у тебя было бы быстро-быстро, потом раз, такая мелодичная вставочка, целое предложение, потом опять попер, и вот прям, мне кажется, это бы сильно выручило тебя, потому что музло клевое, кочевое, но вот вокал, он прям портит все впечатление. Вот мне сейчас кто-то тут мне написал, Ванёк мне, по-моему, вот, пишет: группа круто играет, очень качает, но на записях звучит менее убедительно почему-то. Вот поэтому, потому что он не успевает, он бру-бру-бру делает, и это нехорошо, это прям портит, это прям отвращает. А людей, которые, представьте, далеки, ну вот есть консервативные люди, да, им посрать, что музыка хорошая. Они хотят слушать текст, вот, есть такие люди, они... Слушают текст, они хотят понять суть, о чем вообще малый поет. Вот. И да, они не могут этого сделать. И они говорят: все, группа поганая, группа отвратная. А ребята молодцы, ребята техничные, и голос есть. Но вот это вот, ну вот надо от этого избавляться. От этого надо избавляться. Так. Так, все. Вроде. Вот, опять тоже вот с вокалом что-то не то, язык заплетается у исполнителя. То есть, вот все придрались только к вокалу, а все остальное хорошо. Поэтому, ребят, мое пожелание, да, вам, я не для того, чтобы почморить, просто вот от души переработайте подход. Если текст не успевает за музыкой, значит, надо его или спеть подлиннее, или переделать текст в конце концов. Вот. «Бездонное небо» переписывал раз 5, потому что я понимал, что я его не могу спеть живьем. Понятно, что на записи все это можно сделать, а живьем никак. Поэтому переделывал, потом выбрал что-то более-менее оптимальное. Также, мне кажется, с любой песней, с которой работаешь, надо ее просто доводить до ума, потому что она должна не только эффектно слушаться в записи, чего мы не услышали. Мы услышали хорошее музло, но вот вокал полностью испортил песню. Но это же еще надо и живьем умудриться спеть потом. Поэтому вот. Ладно, поехали дальше. Далее у нас Red Highs. Red Highs, город. Сегодня одни москвичи у нас, смотрите. Red Hives позиционирует себя как группа, играющая в стиле альтернативный рок без жанровых предрассудков. Активно свою деятельность ребята начали в 2018 году, хотя инструментальная секция играла вместе еще очень давно, в прошлом, когда «Горел сентябрь» и «Плакал убийца». То есть в 2007-2009 году голос же Red Hives обрел как раз в 2018 году, когда присоединилась Маша Мур. Маша Мур. Так, вот у нас Настюха нарисовалась. Пишет, я все пропустил. Настюха, ты ничего не пропустила вообще. Вообще. Вообще ничего не пропустил. Так, вот Борис Клубный пишет, живьем 12 норм эту песню исполняет. Ну, вот, ну, ты же сейчас слышал, Борис, что происходило сейчас, да, в эфире. Поэтому вот, вот так вот. Значит, живьем они медленнее играют. Как вариант. Ну, все, мы уже переключились на Red Hives. Трек называется Saver. Город Москва. Поехали, ставим, слушаем. Я так понял, сейчас девочку будем слушать. Поэтому, так, все, я старенький, хочу спать, пошел. Давай, Калюня, спокойной ночи. Мы тоже скоро за тобой. Мы тоже скоро будем спать. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Так, друзья, только что у нас Red Highs отыграли. Вот, и Машка вот нарисовалась у нас в Ютуб-чате. Спросил я за эфиром, говорю: Машка, а чё не по-русски-то? Вот, пишет: мне так больше нравится. Ну, как бы на вкус и цвет все фломастеры разные, тут понятно. Так, ну, слушай, хорошо орёт стервь, мне понравилось. Мне понравилось, красавцы. И играют хорошо ребята, и поет девка здорово. Молодцы. Грузите еще треков на неформатку. Обязательно в какую-нибудь программу возьму попозже только. Ну, не прям сразу, но попозже возьму. Так, читаю комменты. Так, Антох пишет: мне зашло. Одесса пишет: хорошо сделана классика. Еще по-русски вообще было бы круть. Вот, смотри, Маш, заметь. Не я это предложил. Так, блин, не русский с рязанским акцентом, пишут. Вот такой ракешник нам нравится. Вадим пишет: крепкая группа. Пермяки пишут: все на уровне зачет. Так, живьем. Ванек пишет: группа очень кайфовая. Вот, но живьем менее уверенно, чем в записи. Ну, в записи же перед тобой публики нету. Понятно, что ты там можешь отрываться. А на сцене к этому надо прийти. Ну, а представь-ка, она придет. И эта стервь мало того, что будет орать круто, она еще и в отрыв пойдет прямо на сцене. Будет вообще загляденье. Так, что там пишут? Мне нравится. И вот Настюха пишет: вроде приличный материал, а чё не прошли? Публики мало было. Ну, вот сейчас шанс хороший. Мне кажется, прям вот пока из всего того, что я слышал, у ребят вот прям реальный шанс из всего эфира. Ну, из того, что я уже слышал. Остальных я еще, правда, не слушал, но пока молодцы. Пока от меня твердый плюс прям вот у них сегодня. Ладно. Как бы молодцы, здорово. Я не знаю, что сказать. Молодцы, красавцы. Поехали дальше. Так, сейчас я Red Highs сразу удалю. Здесь у меня сопроводиловки, чтобы мне не путаться. Далее у нас Бейтман. Бейтман: ем с ножа. Ладно. Ем с ножа. Трэп-метал. Трэп-метал проект из Москвы. Злая музыка на злые темы. Ем с ножа. Бейтман. Москва. Поехали. Где мышка? Я мышку потерял. Сейчас, ребята, секунду. Где мышка? Вот, она на другой монитор убежала. Поехали. Поехали.

Завтра дня на парусные губы. Я ем с ножа, мне набраться злобы. Я ем с ножа, плевать мне

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22:20:22. Вот такое красивое системное время у меня на зеленых системных. Смотрите, тут у нас вышло что. Короче, девушка-барабанщица. Девушка-барабанщица. Нечеловеческое животное. Пишет, мне советовали, там качки играют уважуха. Смотрите, это девочка-барабанщица. Пишет. Вот, а в ответ пишут, там не только качки, но и девушка на барабанах. Вот, я не понимаю, то ли они стебут. Настя, ты тоже там присутствуешь, что ли, или чего? Или там просто тоже девушка-барабанщица? Так, что там у нас пишут? Смачно звучит, я уже думал, что опять мясо будет, а тут прям интересное электронное звучание. Жирная галка с плюсом. Так, звучит бодро, модно, не сказать, что прям шедевр искусства, но когда пойду завтра на работу в модной синей шубе, то включу в плеере. Так, из Одессы пошло мнение, что похоже на злого Дениса. На злого Дениса бодро заходит злой Денис, который не ел. Антоха пишет, не мое, но сделано хорошо. Так, Ванек пишет, вот на концерте мне очень понравились, как Захар хотел под драм-н-бейс. Ну, я драм-н-бейс, не то, что я прям хотел, но я последнюю неделю слушаю драм-н-бейс, потому что на работе очень отвлекает сейчас, башка настолько загружена. Но мне нравится прям жесткий, чтобы там только драм, бэс и, ну, немного синтов, и все. Вот. Так, что там еще у нас? Хорошо, просто хорошо. Хорошо, просто хорошо. Ну и мне зашло. Мне зашло тоже, ребят, мне зашло. Мне было интересно, но, правда, честно скажу, где-то на середине песни я уже подустал. Вот прям как-то вот она сперва зашла так прям хорошо, закачали, а потом... Прям сейчас сходу не скажу, что мне не понравилось, но вот где-то к середине песни я уже так это подсвалился уже, поднадоело, что ли. Надо, ну, я переслушаю, я потом переслушаю, когда буду запись эфира выкладывать, я переслушаю, если у меня что-то в голове определится, что мне не понравилось, да, то может, монотонности просто много, не знаю. Ну, вот как-то, мне кажется, ее бы чуть-чуть бы чем-то подраз... Нет, все здорово, в основном все запиписично, но вот к середине трека устаешь. Так. Все, комментариев вроде нету больше. Да, вроде все прочитал. Ну, если кого не прочитал, не обижайтесь, друзья. Не со зла, просто, значит, не заметил. Так, едем дальше. Далее у нас группа Кефир. Город Электросталь. Трек называется «Оставь». Рок-группа из Электростали, известная с начала 2000-х годов, имеет свое честное узнавание звучания. Хороший гитарный брит-рок современного промышленного пригорода, не чуждый ни оптимизма и задора молодости, ни созерцательной задумчивости среднерусской равнины. Я последнюю фразу вообще не понял, как прочитал, но как-то прочитал. Итак, Кефир, Электросталь, трек называется «Оставь». Поехали, ставим, слушаем. Вот у нас туда куда? На Red-O, Red-ом пришла голоса на альтернативку. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22-28 моих зеленых системных. Я человек, который говорит вам время. Зовут меня Зухер. Вот, только что мы отслушали группу Кефир с треком «Оставь». Вот, вообще нету комментариев, ну, практически нету. Как-то народ тоже, видимо, смотрите, вот пишут, весьма неплохо, с интересными аранжировками, неплохо. Настя вот пишет, инди приятный, придраться мне не к чему, но мимо. Вот, Челябинск пишет, интересные задумки в музыке, за них плюсик. Витос пишет, неплохо, все в рамках... То есть вот чувствуете, вот как-то, все, вот как-то нету такого, что прям... Вот я тоже сижу и думаю, что не так. Ну, честно, да, вроде музло качает, хорошо. А сижу и вот ловлю себя на мысли, что что-то не так. Хотя всю песню плясал, сидел. Непонятно. Вот, не поспоришь, пишет нам нечеловеческое животное. Есть продуманные аранжировки, не прям уж линейные партии, но мне почему-то не идет и все тут. Да нет, тут даже дело не в аранжировке. Аранжировка хороша. Ну, музло прям вот хорошо. Что-то вот где-то на уровне подсознания, я не знаю. Не знаю, честно. Да, вот просто... Боюсь брякнуть что-нибудь и обидеть человека ни за что, ни про что. Нет, все хорошо, все ровненько, все красиво, все причесано, но вот какое-то есть такое состояние не пластмассовости какой-то, я не знаю. Не в звуке дело, а то ли вот эмоции не те немного приложены, я не знаю. Может, не допил чуть-чуть. Как я, может быть такое тоже, да. Ну вот просто я свои ощущения пытаюсь понять, не могу понять. И просто по комментариям читаю, вот видно, что люди также, они вот неплохо. Ну вот такого, чтобы или резко плохо, или резко хорошо, нету. Проходной трек, таких много. Вот как-то так, наверное. Да. Едем дальше. Далее у нас... Вот пишет, может быть, подобного уже много было издано. Ну да, я говорю, проходной, то есть вот, ну, такого много. Как бы ухо не... Оно сделано хорошо, но вот нету того, за что бы зацепиться, да, вот чтобы раз, и вот крючочек какой-то, крючочек. Понятно, что нот всего 12, и уже ничего нового не придумаешь, но... Все равно как-то вот что-то хочется, все что-то душа жаждет. А... как этот, Родина ждет героев, да? Обображают идиотов. Поехали дальше. Виапланировщики. Город Москва. Стольничек у нас упал куда? Куда он упал? Непонятно. Не пишут за кого. Видно, что упал. За кого не видно. Так, «Виапланировщики», город Москва, «Основа основ» называется трек. Образовались в 18 году в столице нашей родины. Инициатором создания ансамбля является Саня Шугаров, как правильно, я не знаю, как правильно. Он же автор текстов и гитарист. На бас-гитаре играет Юра Юрген Ятаганов. За ритм-секцию отвечает Илья Акинтьев, который родом из Северодвинска. Вот, у музыкантов актерское образование, и они знают, кто такой Станиславский. Имеют заслуги первой степени за храбрость и верность панк-рок-музыке. Ну, подождите, ну что, у нас прям панк-рок сейчас будет, да, что ли, да? Ну, давайте послушаем. Итак, «Виапланировщики», «Основа основ» называется трек, город Москва, поехали, ставим. Слушаем. Ну а вы комментируйте, не молчите.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22:35 на моих зеленых системных. Я сейчас за эфиром даже ничего не говорил. Слушал. Я внимательно слушал. Прям музло мне очень даже вставило. Так, очень все технично. Басист порадовал. Вот. И я так вот за эфиром сказал, что, наверное, если бы не текст, наверное, панком бы я бы это даже и не назвал. Хорошо. Так, Челябинск пишет, как будто напоминает какую-то песню. Ну, а так в целом норм. Неплохой панкушник. Так, кавер Нарцизова спрашивает. На начало. Постарались, добавили разнообразие, но основа трека стандартная для панка. Хотя настроение правильно создали, молодцы. Так, далее. Бодренько, типичный панк, но песня вызывает улыбку. Так, далее. Интересный панкушник. Так вот, Ванек написал, кочевая группа на концерте жгут. Вот, ну, слушай, судя по тому, как технично все звучит в записи, я думаю, ну, на концерте, конечно, чуть-чуть похуже, но, в принципе, должно качать, это должно качать однозначно. У меня есть некое несоответствие, ну, у меня, это чисто мое мнение, вот только мое. Я не бог, никто там, да, просто вот мое чисто мнение. Есть некое несоответствие вокальной партии музла, то есть такое качественное, клевое музло, и я текст не слушал, честно говорю, просто вот, ну, такой, нельзя матом ругаться в эфире, раззвездяйский такой вокал, более подростковый, да, ну, то есть, вот там, ну, ребята там 2000 года выпуска, вот. Вот у меня дисбаланс произошел в голове. Потому что очень классное техническое музло и очень простой... Я не буду хамить сейчас. Очень простой текст, вокал, да? Вот. Мне кажется, ребятам с такой техникой им бы прям играть как какие-нибудь такие вещи прям шикарные. Ну, это, опять же, это не-не-не. Ни в коем случае, ребят, только не обижайтесь, ради бога, это я уже так, это по-стариковски ворчу. Уже я могу сказать, по-стариковски ворчу, борода белая, башка седая. Песок сыплется, вижу плохо. Начал думать о смерти. Ну, все, уже по-стариковски ворчу. Вот, нет, в целом все здорово, все классно, просто, ну, у меня в голове где-то что-то не срослось. Ну, это, опять, это только от моей головы зависит. Ребята, музыканты тут вообще ни при чем. Дима Штейнгауэр что-то печатает. Ну, давай мы подождем, что там нам Дмитрий напишет. Походу, что-то про песню. Вот, а я вам пока расскажу, что будет дальше. Завтра ночью на сайте неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира, появится голосовалочка, где можно будет тыкать галочки за всех, кто понравился. Ради бога, умоляю, музыканты. Дима передумал. Решил ничего не писать. Ну, ладно. Музыканты, ради бога, не пользуйтесь накрутками, вот этими VPN-ами. Это все настолько быстро вычисляется, только опозоритесь, честное слово. Вот, кто будет заниматься какашкой, дискредитирует всех сразу. Вот, если все будут заниматься херней, значит, всех сниму с голосования. Поэтому давайте по чесноку. Вот, голосилка продлится ровно неделю. Альтернативное голосование влияет только на призы от радио, да, скажем так. Вот в прошлом альтернативном голосовании ребята заработали неделю ротации в треках недели, 3 трека дня. Ну и, конечно же, мы эти суммы удвоим. И когда вы появитесь у нас на сайте, всем музыкантам советую зарегистрироваться у нас на сайте. Мы эту сумму удвоим и положим на баланс вам, но альтернативное голосование никакого отношения не имеет к основному голосованию. Что еще хотел сказать? Все. Любите друг друга. Услышимся с вами через 6 дней в рамках программы «Неформатная бомбардировка». Да, у нас следующий вторник, по-моему, уже рабочий. Вот. А через неделю у нас будет следующий отбор на Revolution. Машу всем лапкой в радиоэфире, а на стриме я еще повисю. Мы с вами еще стопарик бахнем, я покурю, и мы послушаем замечательную песню, после которой включится ли другой диджей или автодиджей, но тихо не будет. Поехали. Поехали.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Church of Misery. Церковь страданий на русский. Лидер Тацу Миками, бас-гитарист. Японские черти из города Токио, четыре японца в японской стране, в 1995 году собрались-таки в японском городе Токио и решили играть музло. Стоунер. Знаешь, что, типичная же японская музыка. Ну, театр кабуки, слышали? Так вот, совершенно не то. Вот рядом не стоял, не похоже ни капли. А про что петь? Про распускающуюся сакуру? Про Фудзияму, освещенную восходящим солнцем, про туманы ущелья Итинакура, спустившихся со склон Таникагавы. Хрена в тачку! Будем петь про серийных убийц. Ну так вот, у них есть песня даже про нашего Чикатило. I'm motherfucker!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Не побоюсь этого слова, один из большого множества моих любимых музыкантов на неформатном радио. Это проект «Хмели», это город Уральск, это Казахстан. Давно уже Андрюха у нас присутствует и в золотой коллекции, и в постоянной ротации. И вот выпустил он альбом, чему я несказанно рад, на лейбле «Неформатное радио», который называется «Хмелениум». И вот одна из песен этого альбома, называется она «Посейдон». Если понравилось, то, конечно же, заходите на любые цифровые витрины мира, там везде оно все присутствует. Добавляйте к себе, слушайте и наслаждайтесь.
2: Циклон и город встретились так рано. Циклон с собой тучи приволок. Забыты все театры, все экраны. Экран мой на сегодня потолок.

0: участники сборника «Грани».
1: 13-й трек второй пластинки «Грани», группа «Last Temple». Город Москва, твои мысли называется трек. Поехали!

Где бы ты ни был и в любое время суток, твоя любимая музыка всегда с тобой. Неформатное радио.

сложен, да и нарожен. Лезу я, не слезь, не слезу я. Бьюсь, а грусть и злюсь, что рвусь из кожи вон.

Бога я не верю. Мне важнее сейчас, чтобы верил в меня.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас московская группа «Борис Федорович». Трек называется «Знамя», альбом «Фартовый клевер». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Добавляйте в свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, что вам понравится.

Тело – иллюзия, но без него никуда. И мелькают года вопросом «Кто я?». Время – вода. Кто я? Зачем себе кажемся? Мгновениями радости, мегатоннами горя. И с собою споря, делим на доли. Надо ли, надо или тело ищет у земли опоры и смысла. Душа же зависла между прошлым и будущим, ловя

Душа зависла, и с ней зависая, на краях одырая, ошибок и осознания главного, любить и быть для кого-то радугой, другом или источником, ручьем или рекой, а может, бескрайним морем с белыми парусами на горизонте.

Тело — иллюзия, но без него никуда. И мелькают года вопросом, кто я? Время — вода, кто я? Зачем себе кажемся мгновениями радости, мегатоннами горя? И с собой споря, делим на доли, надо ли, на то или. Тело ищет у земли опоры и смысла, душа же зависла между прошлым и будущим, ловя скользкое равновесие настоящего.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Город Воронеж, проект DVR, альбом Dissextile. В этом альбоме Денис пел только по-английски. Такой вот у него эксперимент. Трек называется Zone D. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, на всех цифровых витринах ищем и добавляем к себе в плейлисты.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: знаешь.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

Об этом еще не писали в прессе. Но я точно знаю, как путешествуют боги. Они ездят первым классом в скоростном экспрессе по ноябрьской железной дороге. Они пьют в купе свой божественный чай, умывают руки божественным мылом. Я хотел туда пробраться как-нибудь, невзначай, хоть проводником, да знать, не вышел рыло. Она проходит совсем рядом, судьбе наперерез, буквально в двух шагах от твоего порога. И если постараться, встретишь ты экспресс, а повезет, в окне увидишь гордый профиль Бога.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Дос Мукалсан. Крепки казахские шишки. Круче, походу, узбекских. В 67-м году четверо студентов казахского политеха решили сделать группу. А подтолкнули их к этому коллеги из Будапештского университета имени Карла Маркса, оказавшихся вместе с казахами в интернациональном строительном студенческом отряде. Дома они строили в Казахстане, а вечером отдыхали. Чем дальше от Москвы, тем интересней стиль, в котором разрешалось играть. Лауреаты премии Ленинского комсомола. Золотая медаль на Всемирном фестивале студентов в Берлине в 73-м году. Лауреаты Всесоюзного фестиваля 71-го года. Членами ансамбля сегодня являются два академика и один член-корреспондент Академии наук Республики Казахстан. Слушаем. Бетпак Дала. Дос Мукалсан.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал соседний маленький городишко рядом с Челябинском, учить детишек играть на гитарке, а там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу, вот он меня позвал преподавать. И девчонка там написала там в стиле хостел какую-то песню. Вот, она ее сыграла, спела там, я подрихтовал ей немножечко слова, на меня там накричали, в оконцовке я ехал, когда в маршрутке, вот у меня вот это вот там бабахнуло. Пара-тройка фраз, и пока ехал, там 45 минут, за 45 минут практически полностью ее написал. Вот это вот так, как оно было.
2: 16-й трек первой пластинки «Ништяки», Андрей Высоцкий, группа «Фора», город Челябинск, «Не пророк» называется трек «Поехали».

поют они о мире и о Боге. Гудят набатом во спасение добра.

пророком. И не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога, как избежать предательства и лжи.

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят на батом во спасение добра, гудят на батом во спасение добра, гудят на батом.

0: участники сборника «Грани».
1: Девятый трек второй пластинки «Грани», проект «Фуфайкас», «Хабаровский край», а трек называется «Рыжая». Поехали!

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

блуждают, сбившись в кучу, небесные тела. И страшным-страшным креном к другим каким-нибудь неведомым вселенным повернут млечный путь. В пространствах беспредельных горят материки, в подвалах и котельных не спят истопники. В Париже из-под крыши

0: участники сборника «Грани».
1: 15-й трек второй пластинки «Грани», группа «Зухер» и компания «Город Тула». Трек называется «Уроборос». Поехали!

едем домой, и мы едем домой, домой, и мы едем домой, едем домой, и мы едем домой, домой. Можно с утра мечтать о новых далях, можно летать во сне и видеть свет.

своим враньем. Но мы едем домой, едем домой. Но мы едем домой, домой. Но мы едем домой, едем домой.

Золотая коллекция неформатного радио. Золотая коллекция неформатного радио.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: И улетела.
0: Нет формата.

Итак, дорогие подруги, сегодня у нас четный вторник. Сегодня у нас четный вторник, а это значит, что сегодня у нас совместно с компанией Balt Music очередная восьмерка треков из Питера. Вот, причем я, насколько так это, пробежался глазками по списку, не все там и из Питера. Не все там из Питера, есть прям и совсем не из Питера. Вот, и это хорошо, и это хорошо. Вот, ну и, собственно, давайте начинать. Вот уже вижу, у нас уже Жень Баринов нарисовался, радиопроект нарисовался. Вот, как общаться для тех, кто у нас в первый раз. Во-первых, о, красота, красотища. У меня поспела мороженка с клубничкой, с домашней. Это наша первая ягодка, кстати. Наша первая ягодка. Но первая, это первая. Там была минус первая. Вот, и жимолость своя. Вот, только мороженка не стоит. Ладно, отвлекся. Отвлекся я на слюни. Сейчас я вам расскажу, как общаться. Во-первых, у нас на сайте, на страничке прослушивания, прям под плеером, под видеостримом есть эфирный чат. Можете писать в него. Во-вторых, кому удобнее общаться, во ВКонтакте находите там группу «Неформатное радио». Прямо там идет сейчас видеострим, такой же, как и у нас на сайте. И в комментариях к стриму. В комментариях к стриму пишите, буду читать, буду зачитывать. Вот, ну и то же самое можно сделать в Ютубе. В Ютубе находите канал «Неформатное радио». Не забывайте на него подписываться, кстати, да. Уже 4 года я пытаюсь восстановить количественное наполнение канала, потому что к прошлому каналу мы потеряли. Потеряли. Вот. Доступ пришлось заводить новый, но что-то я никак народу туда не загоню. Дениска, привет. Привет, Воронеж. Вот. Ну и, собственно, давайте начинать. Давайте начинать. Итак, Дашка мне прислала 8 треков, прислала мне сопроводиловки, собственно, буду зачитывать. Итак, первый на сегодня у нас трек Reach for the Stars, называется группа, трек называется Wholeness. Итак, это трек, которым мы старались передать тот момент, когда вас предают или обманывают. Особенно тогда, когда искренность ваших близких или друзей была последней надеждой в данный момент. Поскольку само слово «wholeness» тут высмеивается, то мы написали его с маленькой буквы и поем его неправильно с точки зрения английского языка. Вот, собственно, ставим, слушаем, вы комментируйте, поехали!

Итак, дорогие подруги, 21.09 на моих зеленых системных. Только что у нас отзвучали Reach for the Stars. Вот, и смотрите, вот странный комментарий. Ну, во-первых, всем понравилась музыка. Ну, мне точно понравилось. Вот, смотрите, Дениска пишет: музыка неплохая, вокал не вкатил. Женек вот пишет: как это, чтобы не выматериться? Во, по-гомосяцки звучат, манерно слегка, голос плаксивый, музыка, да, неплохая. Слушай, ну я тут с тобой не соглашусь, потому что, ну, это тембр голоса, скажем так. Вот, и, а как ее по-другому-то спеть? Ну, как ее спеть по-другому? Я вот после твоего комментария сейчас сидел и пытался, ну, я пожирал мороженое, пытался про себя петь. Ну, и как, у меня бы еще бы, наверное, слащавее получилось бы. Так что тут я, наверное, с тобой не соглашусь. Вот, и все время, пока звучала песня, у меня прям вот на кончике языка что-то крутилось. Я не мог никак вспомнить. Мне они что-то жутко очень напомнили какую-то группу. Прям вот самым-самым краешком Гориллаз, но прям вот самым краешком. Но есть какая-то вот четкая ассоциация, но не могу хоть убей вспомнить, на кого похож. Вот, но не знаю, мне понравилось. Мне понравилось. Хорошо ребята отзвучали, молодцы. Грузите своих треков на неформатку, послушаем и шо. Так, едем дальше. Далее у нас группа «Дети птиц». Вот, мне кажется, они у нас уже были. Они у нас уже были, да наверняка они у нас уже были, потому что очень знакомое название. Читаю сопроводиловку. Эта песня о самом важном, что может только быть на этой планете, о ценности любви. О ее силе, способной распутать самый сложный клубок ошибок, расставить все на свои места, вылечить и спасти. И мне очень хочется, чтобы эта песня помогала. Вот, «Дети птиц» тянется нит, не указано, к сожалению, какой город, откуда ребята. Собственно, музыканты, когда слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте в чат ссылочки на свои группы, на свои там ближайшие какие-то концерты. Это не возбраняется, это приветствуется. Поехали.

Итак, другие подруги, 21:16 на моих зеленых системных, только что отзвучали «Дети птиц», «Тянется нить». Вот, что там у нас? Во-первых, пока играли ребята, у нас тут нарисовалась Лера, нарисовался Медведь Иваныч, вот, Саша Бабинич нарисовался. Привет вам, ребята. Вот, мы тут обсудили, понимаешь, тему запасов. Да, я професнах, вот этот професнах, пишет вот, он, что дофига было, и все нетрезвые. Слушай, я что-то смотрел видосы твои, я причем именно, ну, перематывал, глядел, сколько там людей. Я так понял, людей там было не так уж и много, и все были случайны. Ну, там, может, человек 5-6 пришло принципиально на какую-то группу, а все в основном мимо проходящие. Вот, даже видел, дети там плясали. Так, по поводу отзвучащего трека. Дениска вот пишет, песня прошла что-то фоном, не напряжно, но ничем не зацепила. Да, мне кажется, ребят, дети птиц, мне кажется, ошибочно было делать песню вот в таком, как это назвать, в таком звуковом помещении, что ли, да. Она получилась очень реверная, очень размазанная по звуковому фону, и там вот вообще ничего не цепляло за ухо, то есть, ну, от слова совсем, да, обычно где-то там барабан зацепит, где-то гитарка, где-то текст зацепит, а тут прям вот вся песня какое-то большое мутное пятно. Вот, и, ну, понятно, что вы художники, вы так видите, но мне кажется, вот это лично мое мнение, я не претендую на Бога, вот, ну, ошибочно было делать ее в таком ключе, потому что она прям совсем ничем ни за что не зацепилась, вот, никакой частью тела, ни за какую, да, даже за кишочку. Вот, ну, а так, в принципе, наверное, да, разочек послушать красиво. Но так вот, чтобы вернуться к песне, наверное, такого не будет. Вот, поехали дальше. Далее у нас кто? Далее у нас Максим Ермачков и группа «Пуля». Вот, песня «Падай вверх» была написана после 24 февраля 2022 года. В ней боль, отчаяние и непонимание того, что ждет нас дальше. Чё там непонятного? Все же понятно. Давайте ставим, слушаем, поехали.

0: на небо,
1: полежи со мной.
0: И больше не раз. Ляг на небо,
1: полежи со мной.

Итак, другие подруги, 21, 23, 33, вот такое красивое системное время у нас. Смотрите, что нам народ пишет. Калинов мост напомнила. Так, Дениска пишет, до Калинового моста там далеко, но в целом тоже ничего не цепануло, кроме немного начала. Так, что там еще у нас пишет? Лерка пишет, практически такая же, как и первая. Ну, имеется в виду вторая. Так, на что ж музло модно было так вокалом хреначить бы? Что-то я не понял, что-то там написал. Вот, Саня пишет, надо научиться не слушать текст. Такое ощущение, что вся песня построена на противоречиях. Слушай, Саш, я текст, ну, как бы не учился специально, но мой мозг фильтрует, я не слушаю. Но кое-какие там фразочки в ухо влетали, но как бы текст, я считаю, мы не имеем права как-то там критиковать, осуждать, потому что, ну, это часть автора, он так думает, это часть его души. Пусть бы с ним. Вот, подрастет, поймет. А вот в плане звука, мне очень песня эта понравилась в середине. Вот она мне в середине понравилась, там прям была красота, все было. Но подвел звукорежиссер, ребят, потому что прям вот вокал очень невнятно в миксинге. Он прям вот как-то, ну, не цепляется ничем. Вот его бы чуть-чуть подвыдавить бы надо бы, конечно, бы. Вот, ну и не хватало мне, вот я просто советую Максу и группе Пуля, вам надо в самом начале сделать поинтереснее песню, ну и, конечно же, кастрировать, потому что если вы планируете, чтобы она куда-то там на радиостанции попала, 4.25 это очень-очень длинный метр, вот, в идеале такая песня должна быть там 2.40, ну, 3 минуты максимум, потому что она достаточно монотонная, и как бы режиссеры будут отказываться от этой песни именно вот из-за этих показателей, ну и сведения доработать. Вот, так, что там, Дениска пишет, я говорю, на такую музыку можно было бы вокалом впиндорить модуляцию. Да, тут можно было наворотить много чего, я про это и говорю, что она, музыка красивая в середине песни, мне понравилось, все, но вот вокальная часть прям совсем не продумана. Так что, ребят, я вам советую над песней поработать и дать ей вторую жизнь, но немножечко кастрированную, вот, и немножечко переработанное начало. Почему советую? Просто советую переработать, чтобы оно прям зацепило. Потому что люди, которые сидят на радио, ну, я один из них, песню слушают, любую песню, ровно 10 секунд. То есть вот начало включили, если что-то зацепило, промотали вперед, если что-то зацепило, промотали еще вперед. То есть, если в самом начале ничего не цепануло, значит, песня просто летит дальше. По списку свайпается. Свайпается и больше к ней не возвращаются. Вот. А там в начале прям как раз вот середина у вас получилась лучше, чем начало. Вот если бы вот эта красота, которая в середине у вас сделана, была как-то в начале обозначена, то тогда бы мне захотелось бы ее промотать бы и послушать, что там дальше. Вот, а то, что вот сейчас я услышал, то прям, ну, не хочется перематывать. Вот, я не знаю, надеюсь, я правильно, понятно объяснил. Вот, если непонятно, ну, перемотайте мой спич потом еще раз назад и послушайте в замедленном этом повторе. Вот, потому что я тут наворотил тоже, сам хрен что поймешь. Ладно, поехали дальше. Далее у нас Марина Капура. Nowhere man. Нигде человек. Как это перевести, я не знаю. Человек ниоткуда, что ли, да? Nowhere man. Нигде человек. Вот, новый альбом Марины Капура. Из The Beatles, We Are The Girls. Блин, мой албанский ужасен. Дает ответ.

Нет, на этот, казалось бы, парадоксальный вопрос. Певица как бы говорит, если бы Битлз были девушками, то они звучали бы вот так. Слушайте. Как музыкант и певица, Марина почувствовала и попыталась озвучить какую-то битловскую тайну. Но со своей женской стороны, и кажется, ей это удалось. Вот, но, скажем так, Марину мы знаем давно. Много ее песен у нас звучат. И с этой стороны мы ее еще не слышали. Давайте послушаем, что там она наворотила. Поехали.

Итак, другие подруги, 21, 31, 31 на моих зеленых системных. Смотрите сами, сколько до вас, от нас уже. Вот, скажу честно, вот если бы у меня не было таких проблем с албанскими языками, я бы сам с удовольствием пел бы битлов. Вот честно. Потому что битлы — это, конечно, красота. Вот. Но я не понимаю смысла. Ну, я согласен, посидели, спели для друзей, согласен, там спели на концертах, но издавать-то зачем? Ну, я совершенно уверен, что этот трек забанят на многих площадках. Вот, потому что все, что касается битлов, это прям у них святой грааль. Не знаю. И, Марин, мне кажется, зря ты так сильно замедлил эту песню, потому что она прям стала какой-то очень растянутой. Вот, а так, конечно, битлы — красота. Я сам их люблю попеть. Вот, ну так, чтобы никто не слышал, потому что мой английский, он, ну, просто ужасный. И иной раз прям вот ужасный очень. До такой степени, что я сам потом слушаю, если какая-то где-то запись появляется. Вот, думаю, ё-моё, неужели это я? Вот, но попеть я их, конечно, люблю, потому что, ну, это красотища. Вот, ну, ладно, Марин, у тебя получился свой вариант. Вот, я кайфанул именно от мелодии, я кайфанул, конечно же, от твоего голоса. Вот, но, как бы, есть к чему попридираться, но я не буду. Но я не буду придираться, пусть вот оно будет как есть. Так, Саня пишет: слушай, на телефоне даже не через наушники, но атмосферненько, цепляет, хороший кавер. Саш, советую, одевай наушники, потому что без наушников все звучит прям совсем, там одна середина и высота, ну некрасиво. Ни тебе басов, ни тебе бочки, ни тебе, понимаешь, качественного плотного звука. Вот, я с телефона, с динамика вообще не люблю ничего слушать, потому что это прям у меня сразу кровь начинает течь, у меня открываются в желудке все язвы, вываливается прямая кишка прямо из штанов, вот, и я становлюсь прям мертвым человеком. Вот, ладно. Так, поехали дальше, далее у нас неология. Сейчас я, подождите, минуточку, вот же она. Живи, песня называется. Сопроводиловка очень короткая. Песня о наболевшем, об актуальном, о том, что остро отзывается в сердцах. Вот, ставим, слухаем. Ну, а вы, конечно же, комментируйте. Поехали.

Итак, другие подруги, 21, 38, 25 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Только что отзвучали у нас, господи, где же, неология живой. Вот, ребят, первая претензия, прям очень тихий уровень записи, прям очень. Я сейчас наваливал 10 дБ. Соответственно, мастеринг был не сделан от слова совсем. Так, Дениска пишет: в целом по мелодичности все норм, кроме немного синхронности. Но я не пойму, что они, блин, поют. Вот, есть там интересные слова, которые можно трактовать сейчас по-разному. Вот, ну, трактовать можно что угодно и как угодно. Ничего запретного я вроде там не услышал. Вот, ну, будем надеяться, что Дашка мою голову на плаху не положила. Вот, на крайняк прям я стрелки переведу. Скажу, рубите тудойть. Вот, Лера пишет: сегодня вечер лайта. Слушай, ну сегодня такой вечер, всяко разный. Вот, ну пока да. Вот, ладно, поехали дальше. Матвей Алерт. Ребенок, который растет, который прям растет у нас на глазах. Вот, первый раз он у нас появился 12-летним ребенком, потом 13, потом 15. Вот сейчас я уже сбился со счета, ему сейчас то ли 15, то ли 16. Витос, привет! Здравствуй, город Пермь! Вот, и, собственно, вот от него очередной трек, называется «Новости», и в сопроводиловке написано следующее. «Живые краски о внутренней свободе от внешних информационных обстоятельств в новом сингле «Новости» музыкального проекта Матвей Алерт». Поехали.

Итак, други, подруги, это был Матвей Алерт, собственно, ребенок с недетским текстом. Вот, тут пока все вот это вот звучало, тут ко мне мой дружбан пришел, веточку мне принес, походу хана у меня смородине. Вот, он у меня таскает корни. Таскает корни, ладно бы ветки таскал, таскает, сволочь, корни. Вот, ну ладно. Так, неоднозначно. Неоднозначно написал Витек. Ребят, мне очень понравилось музло. Вот я за кадром говорил, музло мне очень понравилось, но мне совсем не понравилась тематика песни. Я не знаю, ну, во-первых, уже вот это все вот оно достало уже. Вот, уже вот эта тематика, она прям вот до такой степени тошнит от нее, что прям тошнит. Вот, а во-вторых, ну, негоже, понимаешь, ребенку петь о таких вещах. Вот, я считаю, у него сейчас начинается половое созревание, он должен петь про любовь, про девочек, но, блин, мне вот это вот все. Не люблю я такие песни, честно. Вот, вот это вот наболевшее, да, там, про ковид, про СВО, про вот это все, прям вот, ну, честно, тошнит. Не обижайтесь на меня, может, кто-то со мной не согласен, но я свое мнение говорю, потому что через меня все это вот льется тоннами круглосуточно и прям раздражает. Ладно, особенно когда люди, которые вообще как бы не нюхавшие, не то что там пороху, даже сапог кирзовых, вот, песенки пишут на эту тему, прям вот вообще раздражает. Вот, Ринка, привет! Привет, Пенза! Привет, Пенза! Вот у нас Пермь, Пенза, Воронеж, Москва. Так, кто у нас? Саня, ты откуда? Я не знаю. Откуда ты? Москва еще. У нас сегодня народу мало, но, понимаешь, все свои. И опять ни одного музыканта. Вот я поражаюсь. У нас уже 91 выпуск бомбардировки. Соответственно, это получается 180 недель. Выкидываем каникулы. Короче, мы считали как-то уже 5 лет программе. 5 лет программе «Неформатная бомбардировка». Вот, и за все 5 лет ни одного музыканта из эфира «Неформатной бомбардировки» у нас не было. Были только те, которые и так у нас уже на неформатке присутствуют. Вот, я не понимаю этого, как все это происходит. Вот, хочу, как попасть в эту передачу, тоже хочу послушать твои мысли. Блин, Лер, а ты сейчас вот сейчас-то что слушаешь? Не мои мысли, сейчас ты слушаешь мои мысли. Грузи песни на неформатку, возьму тебя в миксер, как мы тебя послушаем, поматерим, поругаем, а чё бы нет-то. Вот, а всё, что сегодня звучит, это нам из Питера присылает компания «Бомба Питер», вернее, теперь они называются «Балт Мьюзик». Вот, раз в две недели у нас с ними эфир. Вот, ладно, поехали дальше. Далее у нас группа «Феникс ДНА». «Не в себе» называется трек. И в сопроводиловке написано следующее. «Порой достаточно черно-белых клавиш и вокала, чтобы спеленать выхваченную из эфира идею. И красного, чтобы вдохнуть жизнь в форму». Крас. А лучше белого. И с пузырьками. Так, а уж что это будет, полусухое, кровь или розы, дело вкуса. «Феникс ДНА» представляет простой по исполнению, красивый и чувственный трек, размышления о том, как часто жизнь напоминает сценарий фильма и о том, что в этой жизни оказывается самым главным. Вот, ставим, слушаем. «Феникс ДНА», «Не в себе» называется трек, поехали.

Итак, другие подруги, 21-50-41 на моих зеленых системных. Только что тут у нас произошла битва, просто битва за кадром произошла, битва вкусов. Объясню почему. Есть у нас законодательница фортепианной музыки. Вот, ну, она действительно хороша. Вот, она действительно теперь, ну, по крайней мере, у меня, я уже все песни, которые поются под фано, сравниваю именно с ней, с нашей Юлты. Вот, и хоть она у нас жемчужина питерского андеграунда, живет она уже в Москве. Мы тут с ней в Москве видались на революшене. Она приезжала специально. Вот, пофоткались, пообнимались, договорились вместе выступить. Познакомил ее с концертным директором. И, собственно, пожелали друг другу до новых встреч. Вот, и я невольно. А теперь все, что я слышу под фано, я сравниваю с Юлтой. Ну вот, хоть убей меня. И я вот слушаю, и я понимаю, что если у тебя песня под фано, то фано должно быть как минимум богатое техникой. Ну, потому что вот, я понимаю, есть Hey Jude, но он тоже сыгран по-другому немножечко. Вот, мне кажется, вот прям надо именно партию фано в таких песнях прям прорабатывать и делать ее прям реально красивой. Я не говорю там до умопомрачения сложной, но хотя бы не банальной. Вот, но это лично мое мнение. Вот, ну и, собственно, вот это все меня прям раз-раз-раз, и я сижу, я понимаю, что Юлька лучше, пока она лучше. Вот, я умоляю, я просто умоляю, Феникс, Дэна, не обижайтесь на меня, но я просто вот высказываю свои мысли. Мне есть чем сравнивать. Вот, Дениска пишет, что-то я сегодня злой критик, надо заканчивать. И вот он, смотрите, тоже пишет, мне не зашло, хотя такой формат у Юли мне вкатывает. Вот. Витос пишет, красиво спето на любителя. Ринке зашло, пишет, хорошая песенка, спокойная, люблю пианино. Вот, ну и, собственно, все, комментариев очень мало. Очень мало, ну и, конечно же, музыканты, как всегда, в чате не появились. Ну да ладно, нам не привыкать. Вот, у нас исчезли уже голосовалки из программы «Неформатная бомбардировка». Что исчезнет дальше? С такой активностью артистов может и сама бомбардировка исчезнуть. Ладно, поехали дальше. Далее у нас «Барон Мюнхгаузен». Я наконец-то знаю группу. Во-первых, я точно знаю, что они у нас белорусы. Вот, они у нас, по-моему, из Минска. Вот, и они есть у нас на сайте, но их, к сожалению, нету опять у нас в чате. Вот, ну да ладно. Читаю сопроводиловку. Рада вам представить первую сведенную песню с нашего нового альбома «Без любви» по следам. На самом деле песня, конечно, совсем не новая. В свое время, по-моему, в 2013 году она записывалась и выкладывалась у нас отдельным синглом, звучала на различных радиостанциях и достаточно активно игралась на концертах. Но когда пришло время выбирать концептуальный плейлист для данной программы, было решено включить ее в этот альбом, но уже в немного ином прочтении. Если в прежней версии исполнения аранжировка были прок-хардовые, то теперь с приходом в группу новых музыкантов стилистика несколько изменилась в сторону поп-фьюжн-рока. Вот, ну, давайте послушаем. Алекс, своя компания, привет. Здравствуй, дорогой. Ты прям под конец эфира успел забежать поздороваться. Здравствуй. Вот, ну и, собственно, слушаем. «Барон Мюнхгаузен», «Минск», «По следам» называется трек. Поехали.

Итак, другие подруги, барон Мюнхгаузен у нас только что отзвучал. Ребят, ну мне кажется, вы прям хорошо стали звучать, прям вот сильно, сильно лучше, чем было там полгода назад, грубо говоря, даже, да? Вот, молодцы. Я тут за кадром рассказывал всем, что очень манера пения напоминает мне Диму Мулыгина нашего, Ворон Кутха, который... Вот, который бросил свой огород в Туле, уехал в Донецк. Он там уже, мне кажется, лет 6 он уже там живет. А может, уже и больше даже. Вот, Димка, если слышишь, приветище тебе, жене твоей молодой. Пусть все у вас будет хорошо. Вот, ну и здорово. Так, вот, Витос пишет, интересно звучит, аранжировка хороша. Воронеж пишет, неплохо. Вот, ну и, собственно, все. Я так чувствую, народ рассасывается. Вот, сперва мы в неформатной бомбардировке аннулировали голосование, все исключили. Я так чувствую, с таким, понимаешь, музыкантским накалом скоро мы аннулируем еще что-нибудь. Ладно, не буду прибедняться. Друзья, услышимся со мной лично. Со мной лично услышимся завтра в рамках программы «Миксер». Навыбирал я вам еще из ясельной группы, ребят. Мне кажется, вам понравится. Ну, по крайней мере, мне понравились все 8 участников. Ну, там тоже будет кого немножечко пожурить. Но, в принципе, завтра будет выпуск интересный. Вот, на сегодня у меня все. После меня хоть трава не расти будет, или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Машу всем лапкой, и прямо сейчас я по-бырому, сегодня я прям по-бырому отключусь.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Ребята, которые стоят особняком. Дуэт баса и барабаса. Royal Blood. Королевская кровь. Симбиоз бармена и повара. А сварили они, так скажу, очень неплохое блюдо. Выпущено на сегодняшний момент 3 альбома Royal Blood. Они считаются одной из крутейших британских рок-групп. В 2014 году, кстати говоря, это был дебют года. Первая пластинка была оценена комментариями музыкантов аж группы Led Zeppelin. Они сказали, что дебютный лонгплей дуэта поднял и вывел рок на совершенно другой уровень. Треки ребят звучат очень самобытно и свежо. Музыканты обратились к духу вещей, которые предшествовали им. И это все тот же низкий бас и драйв, взятый из Стоунера. Little Monster.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Такая лирическая песня, заряженная светом и позитивом, как нам однажды сказали. Вот. Все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть и во всей этой жизни иногда стоит себе напоминать об этих впечатлениях, ощущениях, о юношеской влюбленности. Вот об этом, наверное, и песня.
2: Шестой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Айластеры», город Калуга. Трек называется «Успеем, поехали».

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Наш воронежский друг Денис, проект DVR, трек называется «Эксперименты», есть на всех цифровых витринах мира этот сингл, поэтому находите, ставьте себе в плейлисты, скачивайте, надеюсь, вам понравится.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня появилась довольно давно, лет так 15 назад, наверное, в депрессивные времена, когда приходилось переезжать из города в город, и несла немного другой смысл, когда появилась уже группа М17, мы ее записали в такой шутливой манере детской страшилки, что ли, и не ожидали, что ее примут с воодушевлением, что очень радует.
2: Город Свердловск, песня называется «Колыбельная», группа М17, пятый трек на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Сделал вступление, просто у меня была идея, то, что мы после создания группы мы записали несколько треков, и потом после небольшой паузы, после кантри, мы решили записать что-то новое, мы решили поэкспериментировать, и получился необычный стиль, вроде вампирик рок. Песня «Hunger» была написана в ночь на Пасху, и, собственно говоря, нас на это мотивировал скрип двери, вошел в первые куплеты песни, то есть когда начинается наша песня.
2: 9-й трек первой пластинки «Ништяки», группа Nomady Band, город Воронеж, трек называется «Hunger», поехали!

0: pleasure in my vein.
1: Just pleasure in my vein.
2: Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, здравствуйте.
3: Всем привет!
2: Всем привет! Сегодня Коляну уговаривать не надо. Всем привет! Привет, друзья! А итак, сегодня у нас 6 февраля, цельный, понимаешь, месяц мы не слышались, не виделись. Я не знаю, как вы по нам, а мы по вам точно соскучились, причем до такой степени, что Коляну сказал: «Зухер, падла, надо было начинать после 8 марта». Вот. Глаза мои...
3: Ну там праздник бабский, поздравляли бы семью.
2: А мы и так все будем тебя поздравлять 8 марта обязательно.
3: Нет, ну сейчас 8 марта и потом еще.
2: Мы тебя сейчас прям начнем поздравлять. С 8 мартом тебя...
3: Подарки.
2: Коляновна Фрекенбок, да. Вот, итак, вот соскрючились, пишет М17. Привет, привет вам, друзья. Привет, человек Анатолик. Привет, Лерка. Вот, Стрела Морфея, здравствуйте обоим вам и Сашке, и Светке. Настюха, здравствуй. Кто там у нас еще? Пока больше никого не вижу. Никодим, вот, вижу, приветище. Ванька, здравствуй. Кто там? Слайк, страйк, слайк. Привет, привет, привет, привет. Вроде все, да? Ну, если кого-то... Родик, конечно же, наш молдаванский, понимаешь, алкаш, друг человечище. Вот, начал я сегодня с Камчатки. Почему? Вот кто скажет, почему? Кто мне может целенаправленно рассказать, почему я начал с Камчатки? Нет, не потому, что у меня почти закончился пизерек. Сегодня у меня жена получила зарплату.
3: Сегодня мужик гуляет.
2: Сегодня жена получила зарплату, поэтому Зухер сегодня, понимаешь, напивается, радуется. Вот, у нас сегодня 46-й эфир. И вот цифра 46, я не знаю, у кого как, у меня она ассоциируется именно с альбомом 46. Вот, я так помыслил, подумал, думаю, музыка волн слишком летняя. Вот. Что там? Транквилизатор слишком грустный. А вот Камчатка, по-моему, в самый раз. В самый раз и под зиму, и под все остальное. Итак, друзья, давайте я напомню еще раз, как с нами связаться для тех, кто с нами в первый раз. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться, во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Но так как контакт в последнее время тупит, ну, скажем так, тупит, это слишком детское название, «Зеленый друг мой, мы тебя видели, мы всю неделю смотрели «Астрал». И там есть чувак.
3: Вчера еще.
2: Вчера мы с Коляном насмотрели. Я говорю: вот представь, если бы у Зеленого был микроавтобус. Вот один в один. Вот, на чем я остановился. Да, и все-таки, так как ВКонтакт ужасно тупит, завели мы себе такого зверя, который называется Дискорд. Во ВКонтакте можно найти ссылочку на вступление в этот самый Дискорд. Ставьте его себе на телефон, на планшет. Можно пользоваться онлайн-версией в браузере, то есть не обязательно устанавливать, но там, по крайней мере, все наши. Вот я их всех вижу, они все туточки. Вот, в сети. Молодцы, мы по вам прям вот соскучачились. Итак, чего? Чего, начнем, что ли? Что ли, начнем? Ты как считаешь, Коляновна? Мы можем...
3: Давай.
2: Как всегда, абсолютное зло Коляновна, боевой хомячок Фрекенбок.
3: Я в этот раз не хотела ничего делать, но бабская натура взяла, вот. Я поменяла.
2: Не, она мне говорит: пусть все стоит так. Я говорю: конечно, дорогая, пусть все так и остается. И она прям тут же подошла: нет, я, блядь, все-таки подвигаю этот... И все-таки она все поменяла. И первым пунктом сегодняшней программы у нас группа «Вавилон». Так, теперь мне же надо найти, где они у меня есть. Я вот вроде ко всему подготовился, кроме того, что мне еще один браузер, оказывается, надо было открыть... Вот в этом экране. Сейчас мы сюда раздвинемся. Так, группа «Вавилон». Город Нарва. Город Нарва. Стилистика указана рок. Про себя написано следующее. За время своего существования группа выпустила демо-альбом «Пессимизм» и три студийных альбома Три студийных альбома. Вот так вот. Стиль группы варьировался. Варьюировался. Давайте искажать слово варьировался. Варьюировался. Варьюировался в начале от мелодичного хардрока с использованием клавишных инструментов до альтернативного рока. В последние годы группа активно выступает как в городах Эстонии, так и в Санкт-Петербурге. Так, подождите, а Нарва это же где у нас? Ну-ка, Колянова, ты у нас великий географ.
3: Не лень,
2: телефон, ты работаешь в детском садике. Ты обязана знать, где находится Нарва.
3: Ну, если они выступают в городах Эстонии...
2: Эстонии и Санкт-Петербурга. Понятно, что это где-то на северо-западе. Но это северо-запад России или юго-запад Эстонии. Вот
3: ставь,
2: мне что интересно.
3: Ставь, я посмотрю.
2: Вот, ладно. Итак, ставим. Группа «Вавилон», трек называется «Половина». Ставим, слушаем. Друзья, не стесняемся, комментируем во ВКонтакт, в WhatsApp, в Discord, конечно же, везде, где вам только удобно. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А, итак, друзья, вот смотри, внизу две ручки. Вот вторая, вот это, да. Чуть-чуть ее влево. Чуть-чуть. Вот.
3: Это право.
2: Влево. Влево. Ну, вот против часовой стрелки.
3: Это
2: лево.
3: Вот сюда вправо.
2: Сюда влево. Зайчик, против часовой стрелки, это значит влево. Влево. Я не знаю, вот мы сейчас убавили чуть-чуть Зухера. Если я с перегрузом все еще иду, напишите нам, пожалуйста. Пожалуйста. Хочу сказать следующее. Во-первых, мы с Коляновной выяснили.
3: Так, я жду, что я
2: что, Нарва?
3: Права была.
2: Ты была права абсолютно.
3: Да.
2: Ты была абсолютно права. Ты потратила часть зарплаты на мандарины. В этом вся твоя правота. Нарва находится в Эстонии.
3: Эстония.
2: В Эстонии. Вот. Далее. Подожди, мы с тобой, по-моему, сейчас знаешь, что говорим? Мы сейчас с тобой, по-моему, занялись как раз Болгарией.
3: Нет, Болгария — это Варна.
2: А, Варна, вот, все, слава богу. Мы вернулись, мы на этой планете. Вот, во-вторых, вот, я не знаю, пусть меня сейчас все обвинят в моем, я не знаю, старческом маразме, но меня вот трек «Вавилона половины» прям вот настолько втащил, и вот тут написали нам... Так, давайте я все-таки уже... Да, мы выяснили, где право. А право — это там, где моя жена. Это самый простой вариант. Право — это там, где моя жена. Вот, написали нам... Так, сейчас. Вот, Антоха написал. Привет, дружище. Пишет, похоже на Киша в «Металле». Нет, Антоха, вот на Киша. Знаете, я вот всем своим внутренним миром... Ну, я не понимаю группу «Король и Шут», честно. Из всего его творчества, ну, может быть, 2-3 песни из всего творчества как-то более-менее вошли в меня.
3: И не вышли.
2: Я так и прыгнул со скалы. Вот. Но на вот эту песню я ни в коем случае не хочу сравнивать с Кишами. Это... Вот этот причесанный такой пум-пум-пум-пум. Вот он, да. Он прям вот он меня так хорошо вколбасил. Ребят, честное слово. Группа «Вавилон». Огромное вам спасибище, что вы появились у нас на неформатке. Грузите еще треков. Обязательно будем слушать. Обязательно будем... ну, по крайней мере, я буду слушать с удовольствием. Так, спрашивает меня в WhatsApp человек, почему сегодня группа «Фильм» не в форматном радио. Нет. Не в форматном. Человек. Так, ладно. Сегодня группа «Фильм» будет не в форматном радио, но немножечко не в своей ипостаси. Скажем так. Серега Ставроград нарисовался. Привет тебе, дружище. Ты тянул, ты отмазывался за всю неформатку, пока мы были на каникулах. Ты единственный, кто эфирил, и периодически Настюха еще появлялась. За это вам грандиозное спасибище. Ну вот, уже мы и вернулись. Так, «Стрела Морфея» пишут следующее. Хорошая, бодрая песня. Очень атмосферная, в меру тяжелая, интересный вокал. Так покачивает, приятно. Ну, не с Кишом я бы не сопоставил. Вот, слава богу, Сашка, хорошо, хоть у тебя голова на месте. Никодим Вадимко пишет «Хорошо». Хорошо. Так, дальше куча смайликов от «Стрелы Морфея» и Настюхи. Далее, да, все, больше никто ничего не написал. Гляжу теперь я во ВКонтакт. Гляжу я теперь во ВКонтакт, потому что в эту штуку сложно заглядывать. Так, вот, группа «Фильм» написала «Вавилон». Как все взаимосвязано. Ребята в Камчатке играют у нас в Питере довольно часто. И наши друзья катаются играть к ним. Серега Белов, их лидер, устраивает концерты. Вот, и мы пару минут назад на эту тему с ним общались. И тут раз, и «Вавилон» слышу. Ну вот, видишь, как оно все бывает. Так, Вероника пишет, всего их несколько альбомов. Тын-тын-тын, вспомнили. А, ну вот как-то вот все, все к Цою свернулось, потому что я почему-то с Цоя начал. Ну, начал я понятно почему, потому что сегодня у нас 46-й эфир. Ну, а как же нет? А как же нет? А, итак, друзья, что-то вы как-то тухленько сегодня. Давайте, во-первых, у кого есть что выпить, наливайте. Потому что я так понял, что пока вас не начнешь спаивать, вы как-то неактивно, понимаешь, комментируете. Неактивно комментируете. Начнем со следующего. Колено, на тебя галочка будет Вавилону?
3: Я подумаю.
2: Она подумает. Но пока она думает, я от нее втихаря поставлю галочку. Ладно, едем дальше. Едем дальше. Далее наши московские друзья, абсолютно замечательная группа, у которых вокалист очень сильно напоминает Василия Уткина. Вот. И как только я поставил ему это на вид, он тут же стал напоминать Трахтенберга. Вот. Потому что Олежек, он меняется. Он меняется прям вот регулярно, завидно и часто. И совершенно недавно, совершенно прям вот абсолютно перед Новым годом вышла песня. Вот. Но в новогодний миксер мы их не взяли, потому что мы списывались. Я говорю, блин, ребят, ну мы собираем чисто новогодние песняги. Поэтому как-то мы решили, что прям самым первым миксером в 2019 году Квенди мы обязательно возьмем с этой песней. А итак, песня называется «Эдельвейс», город Москва, группа Квенди, ставим, слушаем. Ну а вы, конечно же, не стесняйтесь, комментируйте. Я вам скажу, это немножечко шаг в сторону от группы Квенди, но, собственно, сейчас сами все услышите. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья. Итак, друзья, мы выяснили, что у моей жены клюв.
3: А у собаки курносый.
2: У собаки курносый нос, а у жены клюв.
3: Клювище.
2: Вот, клюв. Вот. Ну ладно. Итак, друзья, ну как бы я никого не обманул, что группа Квенди прям вот сильно, прям мега сильно отличается от того, что мы привыкли слушать. Но, тем не менее, качество не упало. Как бы неожиданно отличается от того, что мы привыкли слушать. Но, тем не менее, качество не упало. Как бы неожиданно не звучало это все-таки

0: смотрю, я начну с ВКонтакта. Сейчас обновлю там страничку и начну показать следующий комментарий. Так, где оно у нас? Вот оно. Раз. И все. И все. Слава богу. Так, вот у нас Ленка нарисовала. Точильно, привет тебе. Родик начал флешмоб. Он достал свою недопитую литруху с прошлого миксера. Она была заморожена. Потому что я даже рисунок пены запомнил. Вот даже пенка в тех же самых вот ракурсах. Она глядит и смотрит. Съешь меня. Так, ну давайте, кто еще присоединяется к флешмобу, кидайте, у кого какие спиртные напитки на столе. Вот, а я начинаю читать комментарии. Комментарии у нас в основном все в Дискорде. Ванек вот написал, мне почему-то голос больше напомнил Васю Васи на кирпичи. Ты сейчас где? Ты сейчас вообще откуда? Откуда вообще? Так, Ванек вот написал, да, немного в сторону. Ну, совсем чуть-чуть так к Венди вальсанули малеха вправо. Слайк написал, ну и трэш, я как-то не любитель, не мне оценивать. Да при чем тут любитель? Тут же смысл в чем? Ну, ребята в таком духе не играли. Ну, может быть, когда-то играли, да? Но, по крайней мере, студийных записей, которые в миру гуляют под лейблом Квенди, мы не слышали такого. Как бы для меня это открытие, да? То есть они и так могут тоже. Я не люблю такую музыку, я честно говорю, но как бы с профессиональной точки зрения, по звуку, по качеству, все вполне себе прям очень даже хорошо, достойно звучит. Так, Родик пишет, неплохо звучат с кайфацой. Сегодня у нас Цой присутствует, смотрите, во всем эфире. Вот и у Родика он с кайфацоем. Антоха пишет, сурово, но классно. Слайк вот спрашивает у Коляновны, весь ли такой тяжелый эфир. Будет, Коляновна, ты...
1: Сама не в курсах вообще. Я не местный.
0: Я же всегда говорю, по вообще неизвестным критериям как-то Коляновна Фрекенбок расставляет эти треки. Вот по наитию абсолютно. Так, Стрела Морфея вот пишет, нам это по вкусу, им вошло. Ну, вам, да, вам должно понравиться такая музыка. Ванька пишет, прям полная неожиданность, клево, молодцы, ребята, не боятся экспериментировать. Далее. Стрела, это второе лицо Стрелы Морфея. Я так подозреваю, это Сашка пишет, вот какое драйвовое начало года, супер. Зимой панк и водка самое оно. Ванек предполагает, ты знаешь, водка как-то вот я ее не люблю. У меня сегодня какой-то напиток странный. Он, кстати, закончился, надо сходить за другим. Так, далее. Следующий комментарий. Вот драйвовая вещь, инструментал хорош, исполнено интересно, оригинальная подача, так и хочется Зайером потрясти. Ну, видимо, Хайером. Но нету Хайера. Хочется Зайером потрясти, но нету Хайера. Слушай, это беда, когда хочется потрясти Зайером, но нету Хайера. А на самом деле надо срочно идти покупать фуфер. Фуфер. Когда есть фуфер и нету Зайера, то Хайером трясти можно. Новая для нас ипостась Квенди пишут, но нам нравится, им такая жесть идет. Вадим пишет, пивом тут не отделаешься, тут надо налить. Это что? Что ты еще? Я видел, как вы на Новый год бухали под неформатку. Вадим, я видел. Я честно тебе рассказываю, я видел и улыбался, и радовался. Мне это было приятно. Вот. Поэтому давай уже, понимаешь, наливай. Так, Ванька пишет, вот в очередной раз убеждаюсь, что когда музон америкосовского плана, то есть на ритмике построен, то на текст пофиг. Я даже ни одного слова, кроме Эдельвейс, и не услышал. Не в обиду, а даже наоборот. Так, далее. Стрела Морфея спрашивает, у меня одного перепада уровня звука между музыкой и тем, когда Зухер говорит. Нет ни у одного тебя, я сейчас, знаешь... Так, сейчас я выключу микрофон, секундочку. Вот, сделаю стандартный минус 10, и теперь, по идее, перепадов не должно быть. Так, у Стрелы Морфея Сэм, у Родика пишет тоже перепады звука. Ну все, все, сейчас мы почистим перепады, их уже больше не будет. Во ВКонтакте нам Женек скинул Киша, по-моему, да, Киша зачем-то нам скинул

Киша, мы слушали Олега. Олега Уткина Трахтенберга. Вот, и пишет он: все супер, ребята. Ну, мы как бы прям вот вообще не сомневаемся. У них да, действительно все супер. Владлен пишет: наподобие такой музон был 2 февраля у нас в городе Балаково. Концерт в нашем рок-клубе. Пол ходуном ходил, шея до сих пор болит. Ты знаешь, вот в таких концертах я очень часто присутствовал и на сцене, вот, и тогда я не понимал, что я тут делаю, потому что как бы мое творчество сильно отличается от такой музыки, вот, и под сценой бывал, но ни в коем случае не в зале, потому что я помню вот эти вот моменты, когда пол зала начинает сломиться, и для меня это всегда дикая такая, как это сказать, загадка. Зачем они это делают? Люди, которые сломятся перед сценой, вот сейчас, которые нас слушают, напишите мне, пожалуйста, потому что у меня ни разу не было возможности спросить это живьем у людей. Ну, потому что подходить просто страшно всегда. Зачем вы это делаете? Что вас сподвигает на это? Потому что, ну, со стороны это смотрится просто дичайше. Вот, и я как, в принципе, я вот даже понимаю, и представлю, если под мою песню начнется слэм, то я не знаю, как адекватно реагировать на это, честно. Я вроде как и понимаю, что люди радуются, да? но чему так можно радоваться? Вот, ладно. Итак, все-таки едем дальше по эфиру, и далее у нас группа «Большой Ногами». Вот сейчас прям такой резкий контраст между Эдельвейсом и группой «Большой Ногами». Давно у нас... Я эту песню уже слышал, расскажу, почему они у нас звучат на неформатке, как резиденты неформатного клуба. Появился на просторах интернета такой неформатный клуб. Есть у нас договоренности определенные. Они вообще абсолютно никакого участия не отношения никакого не имеют к неформатному радио, но у нас с ними есть договоренность. И вот в рамках ротации неформатного клуба вот эту песню я слышал целый, наверное, месяц. И она меня прям порадовала. Сейчас вас тоже, я думаю, порадует, но это полный контраст с тем, что звучало вот до этого. Поехали. Итак, «Большой Ногами». Сейчас я, знаете что, подождите, я сейчас сразу хапну ссылочку, чтобы мне уже потом не теряться. Копировать. Город Москва. Группа «Большой Ногами». О ловле драконов. Поехали, ставим, слушаем. А ссылочки я сейчас в Дискорд и во ВКонтакт раскидаю.

За окном носит ветер небесную шерсть. Ты с работы сбежала без четверти шесть. Надоели тусовки, домой, да поесть. И схлопнулся вечер, до комнаты книги и чашки. И не надо спешить, ведь сказка не быстро, и тянется нить, и самое время драконов ловить.

Драконы имеют могучую стать. Драконы страшны, как ядрить твою мать. Так, может быть, смог бы один напугать мальчишку бесстыжего, что не звонит и не пишет. Как-то пусто вокруг. О, где ж ты, дракон, перепончатый друг? Ноябрь, улетают драконы на юг. А вдруг

И к звездам уносится мыльный пузырь, и в чашке заварен ядреный имбирь. Китайский фонарик насажен на штырь, ловушка расставлена, можно ждать без опаски, но сбывается сон.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:38 на наших зеленых системных. Я надеюсь, сейчас у вас перепада по звуку нету. Кстати, напишите мне, есть ли у вас перепад или нету. Только что у нас отзвучали «Большой ногами» о ловле драконов. Трек из проекта «Неформатный клуб». Уже целый месяц он у нас звучит в ротации, но... как бы вот так вот, прямо вот на широкую публику, первый раз. И скажу я вам честно, первый раз я эту песню услышал, я под нее как раз мы с котом польским штукатурили стену. Нет, не у себя. Мы пытались заработать денег после Нового года, и вот так вот это мы плавными мазками шпателя, перемешивая все это с мазками широкой кисти, периодически вот слушали песню о ловле драконов, и, как ни странно, мы рассуждали совершенно беззлобно. Вообще, мы что мы делаем? Мы когда работаем вместе и слушаем неформатку, мы, конечно же, ну, господи, как вы хотели иначе-то? Ну, мы же звезды, ё-моё. Мы обсираем обычно все треки, да? Большинство, конечно, потому что, мы же такие все крутые, такие все зажратые, широкоморды. Ну, почему бы не пообсирать, тем более никто этого все равно не слышит, кроме нас с ним. Вот. А вот эта песня, она вот как-то она нам легла обоим. То есть вот Котейка, он нашел какие-то свои нюансы, но у него образность очень интересная. Он куда-то пошел вот по полю грибов, которые растут в траве. Вот. И все это так у него как-то раз сложилось. А мне просто понравилась добрая, хорошая музыка. Я люблю такую музыку, спокойную, присвингованную. Очень люблю. Я вот каждый раз, когда мне случается включать подобное в эфире, я всегда говорю, какая жаль, что нету у нас свинга-джазового диджея на неформатке. Очень бы хотелось бы хотя бы раз в неделю какие-то такие эфиры слушать. Очень понравилось, очень приятно. Большой ногами, молодцы. Так, ну и, собственно, давайте я уже начну читать комментарии. Так, сейчас обновлю я ВКонтакт, потому что он у нас тупой. Он же у нас тупой, поэтому его надо обновлять. Ну, Майл он такой, он испортил все, что мог. Так, во ВКонтакте ничего не появилось. Ничего не появилось по поводу драконов и их ловли. Так, в Дискорде, вот пишут, мы купили новые шурики с М58, эх, вы лохи. Они неплохие микрофоны, ребят, но скажу вам по секрету, по очень большому секрету, есть в Туле такой завод «Октава». Так вот, Шур выкупили 40% акций завода, и все потроха, которые находятся в Шурах, в микрофонах высокого класса Шура, не в ширпотребах шуровских, а в микрофонах высокого класса, все потроха там октавовские. Поэтому с ценником так разделить ценник на 4, и можно гораздо лучше купить микрофоны классом и дешевле в Туллине. В Туллине, так что, если надо, обращайтесь, помогу, кому надо. Так, Натаха, приветище тебе. Давно тебя не видели. Пишет, вот больших ногами завсегда рады слышать. Антоха пишет, это вот мы сейчас про слэм. Мы сейчас с Коляновной, пока песня звучала, мы обсуждали. Я ей рассказывал, что такое слэм. Вот, и она мне задала вопрос, а зачем они это делают? Я говорю, так я же задал вопрос в зал, я сам не знаю, зачем они это делают. И вот Антоха пишет, это драйв. Тут или танцевать, или слэмиться. А поскольку на рок-концертах людей толпа, то обычно выбирают второе. Нет, подожди, если не биться мордой об морду, лбом об лоб, то, в принципе, это же можно назвать пляской. Ну, зачем? Я все понимаю, движуха, скачут люди, прыгают. Но зачем мордой-то друг в другу вбить? А причем все это совершенно беззлобно происходит. Они же в драку-то не переходят. То есть они реально калечат друг друга на этом слэме, уходят все с синяками. Но такие довольные все. Вот мне вот именно этот момент непонятен. Я понимаю, почему прыгают. Я понимаю, почему бесятся. Но зачем биться-то друг об друга? Вот это непонятно мне, честно. Сейчас меня панки закидают тухлыми помидорами. Ну да ладно. Ну правда, не могу я этого понять. Так, Слайк пишет. Мне нравится. Такой приятный джазово-свинговый налет на музыке. Хорошие слова. Да и сведено качественно. Антошка написал, песня весьма хороша. Стрела Морфея пишет, очень интересно. Резкий контраст между тем, что было. Имеется в виду Квенди Эдельвейс вкрадчиво. Медленно заползает в душу. Красивый инструментал. Радио — это шикарно. Ну, радио... радио на то и радио, чтобы вы не имели выбора. Знаете, чем хорошо радио, ребят? Когда вы прикипаете к диджею, вы полностью доверяете выбору, его выбору. Вот. И, соответственно, вы просто отдаете свою душу, как это называется, кинуть в вожжи, да, вот куда понесет, туда и понесет, но вы знаете, что будет хорошо. Вот. Ну, а мы, в принципе, для этого и стараемся, чтобы вам было хорошо. Так, Настюха пишет, кайф, кларнет, красота, дурман, дракон. Красота, дурман, дракон. Так, с грибами поосторожней. Ванек пишет, я тоже уже слышал эту песню, супер, это вообще мое, скачаю, плюсик обязательно поставлю. Вадимка пишет, хорошая сказка, как басист скажу, бас тоже звучит приятно. Так, я тебе скажу, как не басист, бас звучит приятно. Так, Сашку со Светкой видим. Нам их запалили, кинули в Дискорд фотку. Кому интересно, заходите, смотрите. Ну и все, в принципе, комментарии кончились. А, вот Димка нарисовал. Привет, Димка, привет большой ногами. Вот пишет, спасибо, мы тут 5 премьер готовим к концерту, потом запишем на неформатку. Давайте, ребят, конечно, мы ждем, мы вас любим. Мы вас любим, поэтому кидайте обязательно. Обязательно где-нибудь поучаствуем. Так, ну и, собственно, все. Так, еще вижу, что-то во ВКонтакте появилось. Появилось и отъявилось. Нажал кнопочку «Показать дальше», и ничего мне не показал. Ладно. Итак, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас еще один контраст между первыми четырьмя песнями. Сейчас будет прям вот... сейчас будет повод подумать. Подумать о дальше, да, скажем так. Группа «Контра Курск». Сейчас я найду. Сейчас я найду, сразу хапну ссылочку, чтобы время не терять. Вот. Итак. Город Курск. Город Турск. Курск. Андрюха. Андрюха. Так, про себя написал вот Деникин Антон Иванович. 1872-1947. Ну, как бы это, видимо, не про себя, а про то, о чем песня. Трек называется «Деникин 1942», группа «Контра Курск», город Курск. Поехали, ставим, слушаем. Ссылочки сейчас кину, но вы не стесняйтесь, комментируйте и наливайте, потому что у меня как налито, я сейчас бахну мандаринки, зря начислены, что ли. Поехали.

же душит причесанный двор, как же тесно на улочках этих упирается с жадностью взор в небеса в ожидании ответа. Я же честный вояка привык быстро делать и отвечать, но мундир и отчизна одни, не хочу белый цвет предавать, не хочу белый цвет предавать. Ах, как хочется к дому домой, без нужды просто так погулять,

каждым утром душа рвется в бой. То страдать хочу, то убивать. То страдать хочу, то

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:50 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. С вами диджей Зухер. С вами абсолютное зло, Коляновна Фрекенбок. Наш WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Все остальные, все, кто уже в Дискорде, молодцы. Вот, ну и всех, собственно, призываю переходить в Дискорд, потому что там все это актуально, и все там на месте. Вот, Вадимка пишет, водки дома нет, в Ашпе выбросил у жены винище. Вадим, я тебе скажу так, вот у меня жена золото. Мы сейчас сидели ужинали, и она говорит, тебе, может, стопочку поставить? Я говорю, да, конечно, дорогая. И у меня жена таскает всякое бухло домой. Вот как
3: всё
2: ни странно.
3: Все в дом. Сама не пью, все в дом.
2: Сама не пьет, мужа спаивает. Вот, и сидели мы, я говорю, представляешь, когда я сдохну, что про меня скажут? Вот скажут, что законченный алкаш, и т.д. и т.п. Это я к чему сейчас? Просто я психанул, Децл помер, земля ему пухом. Как бы, ну, помер и помер, молодец. Но так обидно, черт побери. Когда помер Лукич, ну, два беглых сообщения было в новостях там по России и по ОРТ, все. Но помер, блин, рэпер Децл, и, блядь, все СМИ уже целую неделю на ушах. Вот это взбесило. Вот, но это ладно. Это я к чему? Вина выпросил? Молодец. Сейчас мы с тобой, значит, бахнем. Давай, начисляй. У меня тоже налито. Так, ладно, только что у нас отзвучало. Что у нас отзвучало? Сейчас «Контра Курск». И давайте сейчас поглядим сразу комментарий. Сейчас я обновлю сразу ВКонтакт, потому как он совсем тупой. Он совсем тупой, этот ВКонтакт гребаный. Так, так, вот, ничего, вот, показать следующий комментарий, вот, еще. Так, вот, Владлен написал, очень колоритная инструментальная игра в начале и в середине соло впечатляет. Я, блядь, ради этого полчаса обновлял ВКонтакт. Так, Юрка у нас нарисовался, Якушев пишет, всем салют, извиняюсь за офф-топ. Знает ли кто-нибудь имя коллектива, который исполняет песню с припевом «Мои пари»? А, Мон Пари, на неформатке часто крутится, и в миксере бывало, но вот потерял. Ну, эта группа у нас называется Интерсект, насколько я помню, да, это наши минские друзья. Я ничего не путаю. Ну-ка, у нас как раз сейчас Славик в эфире, Мон Пари, это же ваша, по-моему, песня, да? Ну-ка, напиши мне, и я всем скажу, ошибся я или не ошибся. Так, далее. Ванек вот написал, я думал, ойся ты, ойся, сейчас будет. Слайк написал рок-шансон. Родик пишет, интересно звучат, мне заходят и музыка, и слова. Колка, друг мой родной.
3: Давно не виделись
2: с тобой, не писались, не слышались, не виделись.
3: Годами вообще.
2: Колка у нас теперь счастливый обладатель кулера башни, и блок питания он себе приобрел за 450 ватт. Мы сегодня выясняли, блядь, я сегодня в пробках рулил, матерился, но пытался ответить, в какую сторону дырками ставить кулер. Вот. Все на выдув из корпуса, чтобы как можно меньше заставилось. Так, Сквора нарисовался, пишет, простите все, кого прослушал, только с работы примчал, стрелу Морфея включали ли уже? Нет, еще не включали, ты успел вовремя. Так, Антоха написал, впечатляет. Вадим написал, привет, Курск, привет, земляки. Далее. Стрела Морфей пишет, у нас отношение к Деникину пролетарское. Песня хорошая, но слишком тяжела для нас в моральном аспекте пролетарской сознательности. Вот мне знаешь, что сейчас интересно? Я же знаю, блядь, что вы моложе меня, ну, лет на 10 как минимум. И я-то воспитан вот именно в пролетарской, хотя в пионеры меня не приняли, меня привезли на Красную площадь, все как положено, и когда вот это пошла клятва, а хочешь ли ты помогать сирым убогим, защищать там тыдын-тыдын-тыдын, ну, я как пятиклассник, как, ну, искренне, я совершенно искренне спросил, а зачем? И что тут, господи, началось? Вот, и родители чуть из партии не поисключали. Короче, вот я воспитан там, но у меня нет такого отношения пролетарского к Деникину, да. То есть я, в принципе, даже не знаю, кто он такой. Ну, я знаю, что это белый генерал. В школе я учился не так, чтобы хорошо, но как бы какой-то вот прям там сознательного приятия или неприятия у меня нету. Откуда в вас-то это все? Господи, вы же совсем молодые, ребят. Так. Вот, Вадим мне скинул вкусную штуку. Вот видишь, Коляновна, а я сегодня ей
3: ты
2: говорю...
3: Ты мне предлагал мороженое.
2: А ты думаешь, у него, блядь, живая?
3: У него живая.
2: У него размороженная клубника.
3: Ни хрена.
2: У него... Я сегодня... Давеча, я ему говорю, у меня насморк. Она говорит, кунай, пошли нахрен из магазина. Я хотел взять сегодня замороженные клубники. Вот смотрела она на меня. Прям вот этими своими большими, понимаешь, замороженными ягодами. Вот Вадим жрет за меня сейчас мороженое. Клубнику. Ладно. Так, Ванька пишет, я как-то в смысле подзапутался, надо бы переслушать прям как в учебнике по истории. Ну, переслушай, конечно, у нас возможность сесть, потому что песня на сайте. Так, Джейсон Присли у нас нарисовался, прикинул нам Хоя своего. Привет, дружище, привет тебе. Так, что там у нас еще? Сквора тоже, походу, клубнику жрет? Нет, у них персики. Нет, что? А, это картошка.
3: Что это?
2: Что это? Что это? Что это за штука? Ладно, так, далее. Далее. Все, по-моему, по Мон Пари в припев звучит. Да, все правильно, я угадал. Это Юра Якушев. Это песня группы Интерсект, она называется «Париж». Вот, есть она у нас на сайте. То есть я как бы не обманул. Вот видите, это говорит о чем? Что я все-таки знаю, что звучит на неформатном.
3: Он же бутылки у нас кидает.
2: Как ни странно, я знаю, что там звучит. Так, далее. Далее, Захар, неправда, не на 10. Не на 10. Да я сейчас не про М17 говорю, М17-то ладно, я сейчас про стрелу Морфея говорю. Вот, ладно. Так, что там у нас? Ну все, поехали. Ладно. Ладно, ребятушки, давайте уже слушать следующую песню. А, вот во ВКонтакте появились комментарии. Ждем группу «Фильм», пока сердце сможет стучать. Мы будем верить и ждать, мать вашу! Кто когда-нибудь напишет такой же про Зухера компанию? Ну, хоть когда-нибудь. Ну, ладно. Вот, группа «Фильм» пишет, с Лукичем поддерживаю 100%. Постоянно его вспоминаем, и фотки висят его. Опять же, его вечера, его проходят по памяти в той же котельной. Вот, ребят, на самом деле, ну, давайте, ладно, все, не в эфире. Это мы обсудим за эфиром. Димка был великий человек. И вот просто, ну, реально обидно. Вот уровень Лукич и Децл. Да, и, блядь, этот по всем каналам, хоть и после смерти, ну, обидно. Ладно, итак. И так-таки, блядь, дождались.
3: Все.
2: Не, подождите, это надо налить. Это дело надо налить. На самом деле песня очень тяжело выстраданная. Мало того, что там вокалисты постоянно путались, кому когда петь. Ну, это понятно, да, ну, столько вокалистов, кому когда петь. Вот, во-вторых, музыканты, они, понимаешь, это же три группы. Три соло-гитариста. Вы представляете, три соло-гитариста в одной песне? Ну, это же пиздец. Ну, мое баре круче. Нет, давай мое баре круче. А давай вот тут подтяжку. Ну, это же пиздец. Вот. Про басистов я вообще молчу, потому что они как бы с барабанщиками бухали все где-то однозначно за порогами студии. Потому что, ну нереально. Три группы, ребят. Вот только вслушайтесь. Три, блядь, группы. И причем они очень все разные. Вот сейчас Колян сидит, говорит, а когда уже этих придурков ты включишь?
3: Да не пиздит,
2: мне, говорит, интересно послушать. Они же такие все разные. Бля,
3: я
2: они,
3: сказал, да, что они все
2: они
3: разные.
2: Они реально такие все разные. Вот. И сейчас мы будем слушать, что у них получилось. Итак, песня выстрадана, песня сделана. До последнего момента Сашка со Светкой меня тюкали, чтобы я эту песню ну ни в коем разе не показывал на неформатке. И все-таки какие-то три человека успели ее скачать, пока я ее модерировал, буквально там за полторы минуты, пока она висела. Вот, итак, «Стрела Морфея», Нижний Новгород. Вы вслушайтесь только. М-17, Свердловск. Фильм «Санкт-Петербург», три группы. Вот, записали одну песню. Называется она «Такая жизнь». Сейчас мы ставим ее, слушаем все вместе. Песня уже вот буквально целый час доступна для скачивания на неформатном радио. Я так понял, вы, кто сейчас слушает этот эфир, первые, кто ее услышали вообще, где бы то ни было. Поехали.

0: такая жизнь.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
3: Ну, собственно, 22.05 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. С вами диджей Зухер, с вами боевой хомячок, абсолютное зло, Коляновна Фрикенбок. Вот, и только что отзвучало у нас сразу три коллектива. Сразу три коллектива. Это «Стрела Морфея» Нижний Новгород, М-17 Свердловск и группа «Фильм Город Питер». Вот, и скажу честно, друзья, вот мы сейчас не слушали слова. Мы, честное слово, мы слова не слушали, мы пытались, мы с Коляновной слушали и пытались понять, где кто поет. Где кто поет?
4: Не, я там фильм.
3: Мы сразу
4: Стрел
3: Ваську.
4: Морфея, да.
3: Сразу Ваську мы выловили. Что за идиотизм? Кто мне тут звонит? Дурь какая. Вот, мы сразу же Васька определили. Потому что, как бы, ну, его сложно было не определить. И «Стрелу Морфея» мы определили, потому как там Светка заголосила. Вот, а дальше мы как-то вот в блудниках были, не могли понять, кто где. Вот, тем не менее, давайте слушать, давайте читать комментарии. Давайте же уже читать комментарии. Итак, Скоро пишет: забавно, а почему Морфей поет?
4: Вот. И тут вообще.
3: И тут же Морфей пишет: ни хрена, это М-17, это Анатолик голосит. Вот. И сейчас у них начнется вечная вот эта вражда. Вот кто там лажанул? Анатолик будет кричать, что это Саня петь не умеет, Сашка будет кричать: да это там Анатолик лажал как мог. Вот, потому как Лера ему ночью, видимо, что-то прищемило. Так, «Стрела Морфея» пишет, вот три группы. Фильм, так, сейчас я все-таки уже дойду до актуальных комментариев. Вот, Родик пишет: весьма недурственно и даже благородно. Антоха пишет: довольно-таки неплохо, песня «На злобу дня». Антоха, ты, наверное, единственный, кто знает слова этой песни, потому что ты слушал именно слова, и, ну, думаю, те, кто пели, тоже, наверное, знают, о чем пели. Мы, вот честно, мы занимались тем, что мы слова не слушали, мы пытались выяснить, кто там где все-таки поет. Так, человек Анатолик пишет: спасибо «Стреле Морфея» за такой эксперимент, было круто. Слайк Журавлев пишет: очень хорошо и по тексту, и по преподнесению, и по драйву. Удачное сотрудничество и сотворчество. Поздравляю. Вот, ну, собственно, «Стрела Морфея» пишут: спасибо, ребята.
4: И так далее.
3: Всем, кто днлал и кому зашло. Днлал. Новое слово в моей этой...
4: Запиши, забудешь.
3: Я запишу. Днлал. Когда, знаешь, ты меня будешь будить, спрашивай. Днлал.
4: Я еще тебя буду будить, спрашивай, что это?
3: А что это? Я скажу: днлал. Вот. Так, Вадимка пишет: с собой остаться — хорошая тема, можно 5 групп. Можно 5. Ты знаешь, я думаю, 5 перебор вообще, потому что тогда вообще никто ничего слушать не будет. Все будут сидеть и выяснять, кто где пилил. Давайте так, я сейчас прям вот на общак спрашиваю: кто делал аранжировку, чья основная музыкальная тема и кто прописал музыкальную партию? Ну, с вокалами понятно, там как-то вы поделились. Вот, и сразу же вопрос на злобу дня всем трем группам: а как вы все-таки поделили вокальные партии, потому что я знаю, что на самом деле это самое сложное — определиться, кто где будет звучать, в каком моменте песни. Вот, вот пока вы мне на все эти вопросы отвечаете где-то одним большим длиннопостом, я буду читать дальше комментарии. Так, Ванек пишет: интересно, какой хмырь им на хмыря накапал? Такое вот выдать. Очень интересное трио, молодцы. Скоро пишет: браво, товарищи. Точилина, госпожа, спрашивает: что вы в конце все вместе не спели? Они, видимо, спели. Видимо, звукорежиссер не смог все это в одно собрать при сведении. Так, Натаха написала: круто. Настюха пишет: прямо гимн получился. Джейсон Присли написал: супер классно, профессионалы. интересная вещица. Ванек пишет: занятный мастеринг, слышно, что Рубилова, но звук очень мягкий, разрыв шаблона у меня. Но песня отличная, это главное. Это главное. Так, далее. Я сейчас буду отсекать вот эти кайф еще. Давай. Я буду искать, где по теме. Где укуренный Самойлов. Да, это моя фраза. Это человек Анатолик, это я к тебе. Это только тебе относится. И просто можешь себе татуху сделать на груди. Не, лучше попроси Лерку, пусть она тебе на задницу тупым шилом сделает вот эту вот надпись. Укуренный Самойлов. Так, Стрела Морфея пишет, что на заправке спели, песню сделали на троих, дальше новый альбом. Нет, я просил развернутых комментариев. Так, Колка, друг мой, пишет: некая театральность в хорошем смысле. Сразу ассоциации с песней «Шанс». Он не получился. А, он не получка, не аванс. Но это он про «Остров сокровищ». Да. Так, не знаю, почему так. Наверное, просто на подсознательном уровне представлял их всех вместе. Ты знаешь, есть там такие моменты звуковые. Да, там. Та-дам! Но мне не шанс. Мне, ты знаешь, мне почему-то вспомнилась эстрада. Вот когда, помнишь, Муравьева стояла на сцене, а там подтанцовка забегала, выбегала из телефонных будок.
5: Карнавал.
3: Позвони мне, позвони. Вот у меня какие-то такие ассоциации. Так, далее. Камоныч пишет: поднимем бокал за кооперацию музыкантов. Ну, собственно, мы как бы все не против. Давайте. Нет, развернутого ответа я так и не получил. Ну и ладно. Пока я жду от вас развернутых ответов, я все-таки позволю себе разбавить это болото звука немножечко панкухой. Немножечко панкухой. И сейчас у нас такое кричащее название группы и кричащее название песни. Группа называется «Третий размер». Кстати, земляки Стрелы Морфея. Вот, а песня называется «Лесбийская». Лесбийская, да, и девочки застонали. Итак, сейчас все лесбиянки, ну вот все, кто слышит нас, они делают и кидают жирные смайлы нам в Дискорд, во ВКонтакт и прочую фигню. Коляновна потянулась за смартфоном. Сейчас будет,
5: и плюнь не дала тоже.
3: Будет кидать жирные смайлы. Ну а мы, собственно, ставим, слушаем. Нижний Новгород, «Третий размер», трек называется «Лесбийская». Поехали. Ну а вы не стесняйтесь, комментируйте. Ждем.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, ну, мы как бы с Коляновной за это дело бахнули. Мы с Коляновной за это дело бахнули. Ну, я бахнул, она за меня улыбнулась. Вот, и пожелала мне отличного настроения. Так, только что у нас отзвучала группа «Третий размер», Нижний Новгород. Песня называлась «Лесбийская». Так, сейчас я закрываю. И пусть нам скажут, что мы нетолерантны. Пусть хоть одна падла скажет, что у нас ничего нет про сексуальное меньшинство. Есть. Есть, мы тоже такие. Местами. Местами, временами. Саня мне шлет аудиосообщение. Сашка, я не могу их слушать, ты понимаешь? Как мне тебе объяснить? Я могу только написанное читать во время эфира. Во время эфира вот всякие звуковые сигналы, у меня они отсечены, потому что они меня мешают, они мне наводят. Только читаю, только читаю. Так, ну, начну уже я зачитывать комментарии в Дискорде. Так, вот, Слайк написал забавно, драйвово, вокал бы почетче и погромче свести. Почетче. Лесбийская любовь. О, как бодренько, написал Ванька. Я хоть и не панк-поклонник, но мне зашло. Ты знаешь, почему-то лесбиянки мальчиков всегда, как бы это сказать, будоражат. Будоражат. Так, Скоро пишет, а я не знаю, молчат. Молчат его лесбиянки. Я не знаю, а что твои лесбиянки молчат? Мои вот ушли посуду мыть. Так, далее. Феликс у нас нарисовался в Дискорде, кинул нам афишу за 26 января. Феликс, я тебе честно скажу, мы уже туда точно не сходим. Так, Вадимка пишет прекрасно. Вау-вау. Драйвоу пишет Стрела Морфея. Я не знаю, кто Светка или Сашка. Они вот один красный, второй зеленый. Я все еще не разобрался, кто из них какой. Колка пишет очень зажигательно. Живяк, наверное, вышибает по полной. Слушай, я думаю, да. Я думаю, да. Потому что, ну, в принципе, панк-группы, их слушать только живьем. Я очень сложно воспринимаю панк в записи, потому что он как бы, ну, он вообще на меня никак не влияет. Я не люблю панк. Но когда на панке присутствуешь живьем, ну, на концерте, и когда еще играют ребята хорошо и поют вовремя, попадают в такт, то прям вот панк, он, да, зажигает, но он именно на концертах, ну, по крайней мере, меня зажигает именно там. Так, Антоха пишет бодро. Ох, сорян. Бодро, весело и, к сожалению, про действительность. Антоха, да ладно тебе, ну что ты? На каждую не девочку есть один не мальчик. Вот, поэтому не переживай, будет и на твоей улице праздник. Так, что там? Ванька пишет, чуток голос бы на первый план и вообще блеск был бы. Песня отличная, думал, ща похабщина будет, все в пределах разумного, молодцы. Ванька, похабщину я бы не пропустил. Родик пишет, слишком актуально поют, словно программу «Время» послушал. Ну, видимо, в молдаванской провинции Кишинеу примерно так же, как и у нас. Ну, я так подозреваю, это везде так. Везде, понимаешь, сука, дети Ротшильда. Вот, Ротшильд, он заполонил весь мир своей гомосятиной. Так, Джейсон Принсли написал круто. Стрела Морфея пишут шикарно, драйвово. Даже не знали, что такая тема может качать. Такая тема может даже качать. А если эту тему раскачать как положено, то она может качать. Ой, как даже, ой, как может. О, я не знаю, если это Сашка писал, то а Светка-то должна бы и знать. Так, ладно, далее. Далее. Так, госпожа Тачильна пишет, чуть вокала вперед не хватило, но для панка это норм. А я хотел бы еще 26 января еще разок. Феликс, дружище, ты знаешь, я так подозреваю, что лучше, все лучше носить в себе и просто почаще встречаться и делать такие же моменты почаще. Почаще. Не вернуться в 26 января, а сделать, допустим, 7 февраля точно такой же момент. А потом 8 февраля и 9, и 10, и как бы катиться вот так вот по жизни с друзьями рядом, и чтобы все было по кайфу. Так, что там еще у нас? Кто написал? Кто еще? Все! Собственно, все. Больше никто ничего по теме не пишет. Сейчас на всякий случай обновлю ВКонтакт. У меня тут два сообщения вещит. Вот хрен тебе в жопу, засранец, написал мне Сашка. Вот, чтоб тебя запор посетил на недельку. Как ты меня любишь, скотина ты безглазая. Вот, ну да ладно, это мы обсудим за эфиром. Саш, я в эфире не могу слушать, не могу. То, что я могу только читать, не обижайся. Так, ладно, едем дальше. Едем дальше, и далее у нас группа Чародеи, город Челябинск. Вот меня, знаете, меня что смутило, я сейчас честно скажу, город Челябинск, а вот название Чародеи написано через вот «ай» в конце, да, «и» с точкой. Англ. Ну, то есть, я так подозреваю, тут укос на какую-то мову, или белорусскую, или украинскую. Вот, про себя у ребят написано следующее. Группа «Чародеи» создалась в августе 7525 года, 2017 по западному стилю. Друзья-музыканты решили записать накопившийся творческий материал и объединить в этом свои идеи и усилия. И вот, исходя из даты, 7525 год, и все-таки... место расположения Челябинск, я так подозреваю, что все-таки это какое-то там супер старославянское название. И тем не менее, ставим, слушаем, город Челябинск, группа «Чародеи», трек называется «Ловушка». Поехали.

Смотрите, сколько до вас, от нас уже. С вами абсолютное зло Коляновна, которая смылась потихонечку. И диджей Зухер, который все еще с вами. Мой WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Ну и, конечно же, лучше же всего же. И там, где все же уже и присутствуют давным-давно, Дискорд. Дискорд, ссылочка во ВКонтакте есть, как туда попасть. Заходите, будем общаться там лучше всего, потому что ВКонтакт в последнее время тупит не по-детски. Ну, собственно, он перестал быть удобным для эфиров, поэтому в жопу его. Итак, только что у нас отзвучали чародеи со своей ловушкой и начинаю читать комментарии. Ванек вот предполагает, что им просто метеорит сбил календарь. Нет, Вань, на самом деле это, как это сказать, это натуральный календарь, который был до того, как нам Петр Первый навязал Григорианский календарь, насколько я помню, да, от Рождества Христова. То есть вот мы живем, жили до этого, вот именно в этом летоисчислении. И если, ну я просто не знаю, насколько он долог, да, но вот если верить ребятам, то мы сейчас живем в 7527 году, да, по старославянскому календарю. Так, далее. Слайк пишет, вот опять музыкальное долбило, пойду покурю. Родик написал громко, слов не разобрать, а в целом неплохо. Антоха пишет, неплохо, но музон для какого-нибудь боевика похоже. Не знаю, по-моему, просто неплохой музон. Так, госпожа Точильна пишет, какие сегодня политические и патриотические тексты прям. Ты знаешь, вот меня Бог миловал, я не слушаю тексты. Ну, честно, я не потому, что я такой вредный, но у меня мозг атрофирован. Я очень много треков слушаю каждый день, поэтому я на уровне восприятия сразу отсекаю текст и обычно треки выбираю именно по общему звучанию, и оцениваю я их именно так, и только потом, если мне песня понравилась, действительно хорошо прям она в меня вошла, я там на третьем, на четвертом разе начинаю уже вникать в слова. А так не слушаю, поэтому как бы сорян, если там вышло все очень политично в подборке, ну тут как бы вообще я тут ни при чем, я выбирал по музыке. Так, Вадимка пишет, я и текст песни слушаю, хорошо, и музыку такую раньше и мы играли. Вот, то есть в Вадимке вошло все замечательно. Колк пишет, на птицу удачи машины времени по гармонии и по размеру стиха похоже. Да ладно. Да ну да, да ты что то, ну, Колян, разверни кулер в другую сторону. Ты пасты перемазал. Так, «Стрела Морфея» пишет, инструментал очень хорош, песня цепляет, ритмический рисунок прям заходит, слова добивают, не знаю, слов не слышал, честно. Так, Ванька пишет, а неплохой материал у ребят накопился, неожиданные проигрыши заинтересовали, в целом мне понравилось. Так, Ванька Иванов пишет, я стал старым и занудным. Для меня философия в песнях напрягом стала. Философию в эссе. Песенки попроще заходят лучше. Но думаю, своего слушателя они найдут. В целом неплохо. Так, скоро пишет, вот, голос громче музыки, мне кажется. Ну, как бы это так и должно быть. Малеха. Феликс пишет, лид-партия очень необычно. Захватывающе звучит, соляк бы подлиннее, чтобы подчеркнуть текст. Ой, вот я всегда завидую вот этим вот искренним. Ай, ладно, я не буду продолжать, чтобы никого не обидеть. Не-не-не, не обижайтесь. Это так, это мои мысли вслух. Так, очень необычно цепляет, пишет Джейсон Принсли. Стрела Морфея пишет, класс. Далее, крутяк. Так, пошутил про метеорит, Ванька пишет. Ну, как тебе сказать? А я пошутил тебе про летоисчисление. Ну, я просто хотел показать, какой я, сука, умный. Ну, я показал. Так, ладно. Так, Стрела Морфея пишет, подборка офигенная, все в плейлист. Вот, спрашивает, будет ли сегодня металл. Нет,
Нет, сегодня металла не будет. Он у нас вообще редок. Редок металл у нас бывает. Так, чисто металлический.

0: миксеры, но вот чтобы прям один металл. У нас просто исчезли диджеи, которые занимались тяжелой музыкой. Раньше они у нас были тематические программы на эту тему, а сейчас как бы у нас весь металл и тяжелый хардяк пущен на самотек. Вот, и приходится их выбирать прям вот сугубо по говнорокерскому выбору. Вот, ну, я себя имею в виду. Я как основной говнорокер, а не форматного радио. Как бы вот весь тяжеляк сугубо на свой вкус выбираю. Вот если вошло, тогда да. Ну, нет у нас просто больше специалистов по этой теме и посоветоваться не с кем. Ладно. Едем дальше. Едем дальше. Вот Феликс предполагает, что самотек — это жидкий металл. Нет, друг мой, самотек — это старческий простатит. Вот поверь мне, это совсем не жидкий металл. И дай бог миновать стадию самотека и сразу перейти на тот свет, потому что вот очень не хочется родных напрягать. Ладно. Едем дальше. Едем дальше. Далее у нас группа «Море Лаптевых». «Море Лаптевых», «Будь моим сердцем» называется песня. И скажу вам честно, я вот сегодня полдня репетировал песню «Держи мое сердце». И поэтому, когда вот я увидел «Будь моим сердцем», мне как-то зашло изначально прям просто по названию. Вот, поэтому давайте вместе слушать. Поехали. Я эту песню еще не слышал, говорю вам честно. Ставим, слушаем. Итак, «Море Лаптевых», группа «Пермь». О, господи, ребят-то надо было пораньше... Ну, прозевал. Извините, ребят, сорян. Как-то сегодня вот все через жопу и через ВКонтакт никого не оповещали. Хотя обычно раньше оповещаем, но тем не менее. «Море Лаптевых», город Пермь, «Будь моим сердцем», поехали. Ну, а я сейчас ссылочки кину.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
0: Ну, какой тебе миг, какой тебе миг? «Море Лаптевых», поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, я как истинный профессионал в тяжелом весе по самогонопитию растянул эфир очень грамотно. Я вот прям последнюю стопку налил под последнюю песню сегодняшнего эфира. Давайте, ребятушки, у кого что есть, доливайте. Я пока мандаринку просто чищу. Мне сейчас не до того, чтобы, блядь, читать комментарии, ребята. Не обижайтесь. Мне надо прям вот очистить мандарин от лохматостей, от всяких вот белых вкраплений, потому что они невкусные. Вот, сейчас я это дело дочищу и буду, конечно же, читать комментарии, потому что песняга была классная, зачетная, и я думаю, много кто про нее что хорошего написал. Ну, а я вот для себя отметил, что, видимо, мне придется песню «Держи мое сердце» просто слить в унитаз, потому что уже ребята меня опередили. Так, сейчас, все. Я мандаринок себе начистил. Так, ну и, собственно, вернемся к эфиру. Вернемся. Вы налили себе, господа? Давайте, у нас же как бы последняя стопка, последняя песня. Что там нам народ понаписал? Колка вот написал: с первых аккордов заебись. Ванька написал: классная тональность. Джейсон Присли кинул мне: мне кажется, что это кадр из «Кобры». Я не знаю. Ну, по крайней мере, чувак вот этот вот с гнусным ебалом. Извините за такую прямоту в эфире, но вот он у меня почему-то с «Коброй» ассоциируется. Так, Антоха пишет: неплохо. Ванька пишет: часто об этом забывают при написании песен. О чем? О чем, Вань? О чем забывают при написании песен? Об этом. Так, Ванька Привалов пишет: меня прям с первых аккордов втащила чума в плейлист. Соглашусь, хорошая вещь. Так, Пермь сегодня порадовали. Я не знаю, как мы так проглядели. Надо было, ребят, конечно, пораньше, потому что у них сейчас глубокая заполночь. Там не то, что заполночь, у них почти утро уже. Так, Родик пишет: вот эти ребята тоже зашли, вкусно звучат, приятно слушать. Госпожа Точилина пишет: вот это интересная такая энергия, хорошая, зачет. Настюха пишет: сразу вошли в мое сердце. Антоха спрашивает, когда бомбардировка будет. Антон, следующий вторник у нас будет бомбардировка. Вот прям следующий вторник. Она чуть в этот вторник не случилась. Но мы с Дашкой поругались. Я говорю: Даш, я не планировал. Она уже заготовила мне сопроводиловки, треки все покидала. Но как бы было не запланировано. Со следующего вторника начнется бомбардировка. И уже без перекуров до следующего Нового года. А, не, вру, да, до летних каникул. Так, Слайк пишет тоже: скажу, неплохо, но в тройку лидеров для меня по сегодняшнему эфиру не попало, к сожалению, но весьма гармонично. Колка вот пишет: сансара, прям сансара, прям, что за слово такое, модное слово. Так, прям тональность моя, качать и петь, пишет Точилина. Далее, соляк-квакушка, да. Соляк-квакушка, да? А моя квакушка говорит: нет, потому что моя квакушка соляк только не квакает. Так, солягу фанат Хаммит из Металлиса писал. Такое есть подозрение у людей. Втащила до пяток, пишет Джейсон Присли. Вадим пишет: живи красиво. Мандаринки с Нового года. Леста? Нет. Я же объяснил в начале эфира. Сегодня по какому поводу пьемся? Баб моя. Абсолютное зло. Коляновна, боевой хомячок, фрекенбок. Получила, понимаешь, зарплату.
3: ЗЗПП получила.
2: ЗЗПП. И мы сегодня это дело
3: и
2: отмечаем.
3: Гуляр ванина.
2: Мы купили, блядь, пол пакета свеклы.
3: картошки.
2: Пакет картошки, блядь.
3: Зеленого лука.
2: Пол пакета мандаринов, два этих вот как лотка зеленого лука и лоток укропа, блядь. Все это смешали с майонезом и, понимаешь, хуярим. А следующие деньги, я не знаю, я так подозреваю, наверное, я следующие их заработаю, но не раньше, чем через 2 недели. Поэтому как бы было принято решение достать весь алкоголь, который накопился с прошлого года, и сожрать его с тем полпакетом мандарина. Потому что картошку, свеклу мы оставили на следующие 2 недели. Надо же что-то жрать. Вот так вот мы, блядь, и живем. А то у многих тут, понимаешь, вот эти диджеи зажрались, на Бентли ездят. Да, да, вот такие мы. Так, ладно. Стрела Морфея пишет, вот хорошая песня. Это Т1 или Ти, что Ванька написал. Захар, это Ти или Т1. Что, ну-ка, Колян, у тебя позорче. Что тут, Т1 или Ти? Она тоже не поняла. Ладно. Вот у меня мандаринки были в середине вечера, а не картоха, пишет Скоро. Ну, я-то талантливый человек, понимаешь? Мне уже много лет. Я профессиональный бухлист. Поэтому я могу растягивать закуску и бухло, то есть на ровно такое количество времени, насколько мне надо. Вот, у меня все осталось, и закуска, и мандаринки. Так, ладно. Что там у нас еще? Колка пишет. Захар, группа... группа Сансара. Так, наш Камоныч никак, блядь, не допьет прошлогоднее пиво. Никак. Никак эта литра, понимаешь, не убавляется. И вижу вот надписи на линованной тетрадке все те же. Все те же. Ничего нового за эфир не появилось, хотя должно было прибавиться. Так, Слайк пишет, спасибо за эфир. Каждый мог для себя выбрать предпочтение из прозвучавшего разнообразия. Я лично выбрал аж 3 песни, за которые впоследствии проголосую. Всем пока, спокойной ночи. Да, уже народ начинает потихонечку отваливаться. Ну да ладно. Итак, друзья, что будет дальше? Нет, дальше я выпью. Вот сейчас, сорян, вот сейчас будет 7 секунд тишины.
3: Раз, два, три. 4, 5, 6, 7.
2: У тебя чувство ритма хреновое, но я уложился.
3: Ну, ты старался.
2: Ты за 4 секунды просчитала 7. Это нечестно.
3: Честно.
2: Но я успел. Я успел. Так что будет завтра, друзья. Завтра. Завтра на сайте Неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира. Появится голосовалка. Ставьте галочки за все треки, которые понравились, давайте по чесноку. Всем, кто захочет накручивать голоса, ребят, не делайте этого. Ну, не надо оно, вот, ну никак. Во-первых, все это вычисляется очень легко, поэтому ни к чему. Пусть все голоса будут честные. По итогам голосования в следующую среду в постоянную ротацию Неформатного радио попадет какой-то трек. Победитель получит на свой баланс 1000 неформатных рублей. Ну и, собственно, мы его будем чествовать, здравствовать и понебратствовать. Далее. Ну, подождите, мне надо мандарин доесть. Мне надо что-то говорить, пока их не доел. Следующий вторник встретимся с вами в рамках программы «Неформатная бомбардировка». Обязательно. Все, кто завтра не побрезгует слушать «Неформатное радио», завтра у нас будет программа «Мысли о смысле» в 7 часов вечера. Обязательно быть. Будет у нас у Сереги гость. Я помню, что Алина, но не помню, Кабаева ли. А, вот, Алина Роуз. Алина Роуз. Вот, обязательно быть. Я слушать буду. По крайней мере, со второй половины эфира точно. Если успею домой. Ну и, собственно, все. Услышимся через неделю. А, ну какой же? Через 6 дней. Через 6 дней во вторник. Всем пока, всем счастливо. Не болейте, любите друг друга. Спасибо всем, кто с нами был в этот эфир. Мандарины я доел. Самогонку я допил. Всем пока. Каляновна.
3: Всем пока.
2: Всем пока.
3: Пока.
2: Пока. Пока всем. Всем пока.

0: Вспомним, не чокаясь.
1: «Подмосковные вечера» песню знаете? Ну а кто ее впервые спел? Так вот, после окончания школы он вообще не думал становиться певцом и актером. Он выбирал, кем стать: геологом, астрономом или врачом. А в итоге спел обо всех. И почти обо всем. Владимир Константинович Трошин его зовут. Слушаем песню про космос. «На пыльных тропинках далеких планет».

0: беды.
1: Родился Владимир в городе Михайловске Свердловской области 15 мая 1926 года. Он был 10-м из 11 детей в семье. В 1935 году переехали в Свердловск. Геологи, астрономы, врачи – это, конечно, хорошо. Но драм-кружок в Доме культуры «Урал-Маша» – это интереснее. Интерес перешел в прогресс. В 1942 году он поступил в Свердловске в театральное училище. В составе театральных бригад выступал в военных госпиталях Свердловска. Читал стихи и пел. Работал культмассовиком. В 1943 году в Свердловске проходил набор в школу-студию МХАТ, и из 280 претендентов выбрали всего четверых. Среди них был и Трошин. И с 1947 года по 1988 Владимир Константинович служил в МХАТе, сыграв более 80 ролей. Вот такая история. А сейчас... Ну, наверное, самая известная песня. «Зеленое море тайги».
2: Главное, ребята, сердцем не стареть, песню, что придумали, до конца допеть. В дальний путь

Летчик над тайгою точный курс найдет, прямо на поляну посадит самолет. Выйдет в незнакомый мир, ступая по-хозяйски, в общем-то зеленый молодой народ.

Мчатся самолеты выше облаков, мчатся чуть похожие на больших орлов. Мчатся над тобой они, а знаешь, дорогая, лету к нам в таежный несколько часов.

0: Я почему-то думаю, что весь русский рок вышел вот из таких душевных песен. С простенькой музычкой и офигенными глубокими словами, падающими прямо куда-то в душу. Простота и одновременно человеческое добро. Это одно из основных понятий русской и российской культуры. До последних дней Владимир Константинович выступал. Последний выход на сцену был 19 января 2008 года, посвященный 65-летию прорыва ленинградской блокады. Концерт проходил в Михайловском театре Санкт-Петербурга. Причем Трошин уехал на него из больницы. Врачи категорически были против. На том концерте он исполнил «Сережку с Малой Бронной» и «Подмосковные вечера». Зал руку плескал стоя. После концерта он вернулся в больницу фактически умирать. Где и скончался? Лейкемия. Сердце остановилось 25 февраля 2008 года. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.
1: От Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли. С лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом, сквозь огонь и стужу.

снегов и стужи, петь мы стали хуже, но мы скажем тем, кто упрекнет. С нами покочуйте, с нами поночуйте,

0: участники сборника «Грани».
1: Восьмой трек второй пластинки «Грани», город Воронеж, проект DVR, «My Way» называется трек. Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: 16-й трек второй пластинки «Грани». И сегодня у нас три в одном из Свердловска. Дугинов, Кнай и Бакс. Трек называется «Плен». Поехали! Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

Потому что мощные люди всего рабочего класса, всего

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Ты» сложна своей простотой, как с позиции сочинительства, так и с точки зрения аранжировки и записи на студии. Процесс ее создания стал для меня таким небольшим экспериментом, каким-то откровением, что ли, для самой себя, потому что раньше я писала несколько в другом стиле. Поэтому мы долго думали над ее аранжировкой и исполнением. Возможно, я скажу банальные и понятные многим вещи, но перед автором-исполнителем стоят две непростые задачи. Первое – создать хороший, грамотно, музыкально выстроенный песенный материал. И второе – это, конечно, исполнить его так, чтобы искренне и честно донести эмоции. Тронуть слушателя, чтобы у него возникло желание поставить песню на репит и послушать ее еще несколько раз. Я очень надеюсь, что нам удалось это сделать, чему подтверждением являются отзывы многих слушателей и друзей. Несколько раз были такие высказывания, как, например, «Полдня на репите слушаю вашу песню. В машине в плейлисте она у меня стоит». Запоминающийся, очень теплый текст, душевно, ну и так далее. Да, мы не придумали новый музыкальный стиль, не навернули каких-то замысловатых ходов. Такой задачи и не было. Мы постарались создать качественную, душевную петербургскую музыку.
2: 11-й трек на пластинке «Ништяки 2», группа «Корица Проджект». Песня называется «Ты, город Питер, поехали».

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: участники сборника «Грани».
1: 12-й трек второй пластинки «Грани», группа «Dark Park». А город Москва, «Я продолжаю идти», называется трек. Поехали!
2: Мой день – это книга на первой странице.
1: Это трек «Поехали».

0: Такая жизнь!
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В 1973 году Алексей Козлов создал первый в СССР советский джаз-роковый коллектив «Арсенал», да еще и в Москве. Как вот он не подумал, не дай бог, кто услышит или увидит волосатых хипарей. Так он еще вокалистом пригласил индийского студента Михрдада Бади, похожего, естественно, на волосатого индийца с волосами. Через этот коллектив прошли огромное количество музыкантов, в будущем известных. Игорь Саульский, Вячеслав Горский, Виктор Зинчук, Иван Смирнов, Михаил Альперин, много кто. Ну и «Арсенал» в итоге подписали в Калининградскую филармонию. А выступления в Москве были закрыты до начала 80-х. Михрдад Бади, «Арсенал», 74-й год, учит день меня.

0: Стукни Ваську.
1: Тук-тук.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

Да долго глядел артефактом в глаза, энергию брав через край. Теперь ты ответишь любому из нас, где спрятан потерянный рай. Как брызги холодной осенней воды, твой взгляд превращается в лед, и мысли немеют в преддверии

0: наступит вновь день, отражающий сон. Свет снова польется в глаза. Растает туман, зазеркалье уйдет, а в сердце ударит краса. В предчувствии новых утрат и побед к тебе обращаюсь я вновь. Идти ли вперед, повернуть ли назад, когда я почувствую кровь?
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
2: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: участники сборника «Грани».
1: Шестой трек второй пластинки «Грани» — Геннадий Новиков с группы «Behind the Wall», «Стекла в окнах», «Земляк» Ломоносова, город Беломорск. Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Она, кстати, написана 31 декабря того года за день. Именно так, 31 числа, 31 декабря, а практически там 5 или 6 там уже тупо допилил трек. Так что вот такая история, вот это правда самая настоящая.
2: Пятый трек первой пластинки «Ништяки», Сергей Лонский, город Москва, трек называется «Время, поехали».

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

провожала в бой мать пречистая. И поднимались мы, братец мой и я, и смело

0: Привет всем! Вы слушаете Неформатное радио, и с вами Алексей Костюшкин. Всем любви, удачи, здоровья и побольше хорошей музыки.
1: Дорогие друзья, Минздрав Российской Федерации предупреждает, что курение опасно для вашего здоровья.

0: сигареты!
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, с вами группа Агенда, и мы рады представить вам трек «Небо край» с нашего второго альбома «Мы вернемся» в обновленном эксклюзивном звучании, специально для форматного радио.
2: Седьмой трек первой пластинки «Ништяки» группа Агенда, город Пятигорск. Трек называется «Небо край». Поехали! Поехали!

0: слова, как будто море взбунтовалось где-то, или вулкан обрушил лаву гневом. Ты все реши, пожалуйста, сама. Как будто по миру пошла молва о том, о сём, неважном в мире этом, и кто-то высказался по секрету. Ты все реши, пожалуйста, сама. Ты все такой же, только я не та. Вокруг осталось слишком мало света. Произнеси, добравшись до поэта. Ты все реши, пожалуйста, сама. Сказал для облегчения ума. Я для тебя, как самый лютый враг. Не бойся, отпущу за так. Ты все реши, пожалуйста, сама. Когда-нибудь в последние года я обернусь к тебе в надежде лета. Улыбка брошена под ноги смеха. Готов принять удары без успеха. Произнесу тебе в ответ слова. Да ты иди, я все решу сама.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Группе, которой уже 54 года. Это сильно, не правда ли? Yes! Образовалась в 1968 году в Лондоне. Первый концерт группы состоялся 4 августа того же года. Вскоре после своего сценического дебюта Yes приняли участие в прощальном концерте Cream в Королевском Альберт-Холле. Нормальный старт. Несмотря на множество смен состава, распуск, соединения, постоянные изменения в популярной музыке, Yes всегда интересно. А почему вы спросите? А потому что высочайший уровень исполнительского мастерства, резкие динамические контрасты и, возможно, самой амбициозной группы среди прогрессивного рока являются той движущей силой, которая оставляет Yes интересной и сегодня. Live it!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, меня зовут Андрей Хмели, и я представляю свою песню «Паранойя». Она была написана в далеком 2010 году в очередное похмельное утро в славном городе Астана в Казахстане. Желаю приятного прослушивания.
2: Третья песня на пластинке «Ништяки 2», группа «Хмели». Трек называется «Паранойя». Астана, поехали!

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: На работе сидел, и что-то у меня так нахлынуло, что-то у меня осенних тем вообще много. И что-то ритм такой под гитарой, вот она как-то сама, я даже не знаю, вот речитативом вот это, кстати, первая песня, которую я речитатив сделал просто. Ну, как рассказ, как бы разговор с собой.
2: 19-й трек первой пластинки «Ништяки» Александр Клементьев, город Чапаевск. Трек называется просто «Осень». Поехали!

песен. Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара, на стену повесил? Где аккорды, за душу что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше

И поют их песни за хлеб да в распевочку. Вон и Юра Шевчук запел скороговорками: что уж нам сирым да убогим. И Шахрин в телевизоре с рэпером: псов поет да на сцене бесится. Осуждать не могу, артиста зритель делает. Хлеба хочется, тут уж не до позора. Ты же пел всей стране рок-н-ролл, это я. Ну и что, все, пизда рок-н-роллу.

Столь высокого неба я не видел давно. В горизонты уходит лето. В своей жизни внезапно я понял одно: есть то место, которого нет.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

Весь наш мир — это лишь бездный всплеск. Все, что есть вокруг — самый яркий блеск. Миллионы тайн в тени от нас. Чудеса хранят

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: У каждого из нас есть тень. А никто не задумывался о том, что она может быть живая. А вдруг это так, и что она думает о вас?
2: Трек номер 3 на первой пластинке «Ништяки». Город Нижний Новгород, группа «Стрела Морфея». Тень. Поехали. Поехали.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Всем привет! Тут спрашивали, как была придумана «Аллилуйя». Могу сказать только одно. Она была придумана двумя людьми. Слушайте на здоровье.
2: Группа «Камбоджас», город Москва, 16-й трек пластинки «Ништяки 2», песня «Аллилуйя», поехали!

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

Включи свет. Ты так не любишь, любишь, любишь, любишь, любишь, любишь в темноте. Целуй меня везде.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Песня на самом деле писалась очень долго, лежала пару лет, наверное, в проекте в компьютере, прежде чем я ее свел и выпустил в альбоме. Потом, собственно, вот она на неформатке прозвучала, Захар ее оценил и дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере в несведенном проектном варианте. Не мог очень долго вокал. С вокалом бился долго в припевах. Вот, потом супруга мне бэки там спела, вроде так мясо появилось. То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго. И припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
2: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2», Юрий Арцизов, город Москва. Песня называется «Причина причин». Поехали!

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода. Безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится,

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: В 40-х, 50-х годах в результате смешения музыки чернокожих и белого населения США Южных Штатов, а проще, белые подростки стали интересоваться зажигательными ритмами черных. Чё это они там и под чего это там они топают там? Ритм и блюз, госпел, буги-вуги, джаз, кантри. Эти стили, соединившись, стали рок-н-роллом. А сам термин придумал диджей кливлендской радиостанции Алан Фрид. Рок – качаться, а ролл – перекатываться. Так называли движение корабля при выходе в море английские моряки. Все очень просто. Из 12 апреля 54 года Билл Хейли записал канонический теперь рок-н-ролл «Rock Around the Clock». А 13 апреля празднуется Всемирный день рок-н-ролла.
3: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Нет, мама.

0: участники сборника «Грани».
1: Первый трек пластинки «Грани 2» группа «The Mowglis», город Москва, со своим зажигательным треком «Выключай». Поехали!